Ну, вдруг кто-то из вас прям ждал знак. Получайте знак. Группа «Европа» и их обратный отсчет. Ну, то есть, как будто бы тот самый знак, который вы долго ждали, прям вот сейчас появился, и нужно с этим что-то делать. Делаем с этим что-то под музыку Ретро FM. Через пару минут Бонни Тайлер, Юрий Антонов и доктор Албан. 3:18 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Это будет Алер, которая ищет этих самых героев, которые ее сопроводят прям до конца ночи. Но это прям к нам. Это мы же эти самые герои, которые могут запросто сопроводить под музыку. Ретро FM, естественно, сопровождаем всех, кому нужно. Кино Казинс и Адриана Челентано, и группа Кино через 3 минуты. 3:35 в Москве.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро FM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро FM. 12+.

Тина Казинс за мир, да, за любовь. И, собственно говоря, мы тоже за это. Ну, и я напоминаю, что в 4.00 утренний экспресс на Ретро-ФМ двинет вперед под любимую музыку. Так что готовимся. 3.49 сейчас в Москве. Буквально через пару минут Blue System и Виа Самоцветы. Ну, а утренний экспресс уже практически ждет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: в столице. Утренний экспресс на Ретро FM мчит навстречу новому дню, но это прямо противоположно тому, куда мчит Крис Ри обычно.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Вперед в новый день.

0: Мне тут подсказывают, что можно гадать по облакам в реке. Но нет, мы не пойдем по этому сомнительному пути. Мы по старинке, знаете, все по звездам, все по звездам. 4.05 в столице, утренний экспресс на Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов, двигаемся.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 7 октября, среда. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам. Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами, бытовыми вопросами. Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий. Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия. Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить. Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг. Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу. Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях. Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым. Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план «Б». Козероги, найдите время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойное занятие. Водолеи, не испытывайте судьбу на прочность, сегодня лучше быть предусмотрительными. Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшие решения. Всем желаю лучших решений, друзья.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Вася Райан, как обычно, предлагает задержаться на ночку до полной сатисфакции, так сказать. Ну, считай, что задержались уже и дождались утреннего. Утренний экспресс на Ретро-ФМ для вас. Меня зовут Илья Глебов. Я, получается, вагоновожатый. Мы двигаемся навстречу новому дню под любимую музыку. Через пару минут Милен Фармер и группа Любэ. 4:20 в Москве.

0: Миллион Фармер, как всегда, против контрафакта. Ну, а мы сейчас прямо к самому настоящему, к самому четкому, ну, к календарю. Тут ничего, собственно говоря, не поспоришь. 4:30 в столице, утренний экспресс на Ретро ФМ.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро ФМ.
0: Итак, 7 октября 2026 года. На календаре среда, день рождения. Сегодня отмечает российский государственный и политический деятель, президент Российской Федерации Владимир Путин. Он награжден рядом российских и зарубежных наград, является почетным гражданином нескольких городов, почетным доктором нескольких зарубежных университетов и лауреатом нескольких премий. Также день рождения сегодня отмечает американская певица, автор песен и актриса Тони Брэкстон. Она является одной из самых успешных исполнительниц 90-х годов. Ее песня «Unbreak My Heart» покорила миллионы сердец. Тони Брэкстон – обладательница 7 премий Грэмми и других престижных музыкальных наград. В этот день, в 1971 году, в Америке был выпущен первый сингл Майкла Джексона. Песня называлась «Got to be there», и будущему королю поп-музыки тогда было 13 лет. К концу года композиция попадет в топ-10 американского хит-парада, а в начале следующего окажется в первой десятке британского. Напомню, это 1971. Сегодня день рождения копировальной бумаги, или, как все мы ее нежно когда-то называли, копирка. Именно 7 октября в 1808 ее запатентовал англичанин Ральф Веджвуд. Это была тонкая бумага, предназначенная для получения копии документа при письме или рисовании с нанесенным на одну из сторон красящим слоем. Поначалу это была просто сажа. Сегодня отмечается профессиональный праздник в системе МВД России – День образования штабных подразделений. Их сотрудники проводят большую аналитическую работу по поступающей информации об уровне преступности и результатах борьбы с ней. Дата празднования выбрана не случайно. 7 октября в 1918 году при Главном управлении милиции были сформированы инструкторские и информационные отделы. Так что с праздником, профессионалы!
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: Есть у меня подозрение, что некоторые слои населения не очень понимают, что такое подорожник и как им пользоваться. Мне кажется, что те слои населения, которые точно знают, как пользоваться подорожником, прямо сейчас должны объяснить тем слоям населения, которые не понимают, что такое подорожник, как им пользоваться. Но это важно, мне кажется, вообще в первую очередь. 4:35 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ, двигаемся.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс
2: на Ретро-ФМ.

0: расстояние, наша встреча награда, ты рядом опять.
1: Отмечали до радости лететь и лететь на утреннем экспрессе на Ретро ФМ. Тут уж точнее попадания не найдете, дорогие друзья. 4:48 в столице, через пару минут Рики и Повери, Демис Русос. На Ретро ФМ меня зовут Илья Глебов, мы с вами мчим.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: в бухту Тимбукту заходить не будем прямо сейчас, потому что там корова У, есть такие опасения. А мы совершенно безопасно на звезды будем любоваться. 5.07 в столице, утренний экспресс на Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 7 октября, среда. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам. Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами, бытовыми вопросами. Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий. Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои вот эти вот действия. Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить. Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг. Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу. Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях настоящих. Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым. Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план «Б». Козероги, найдите время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойное занятие. Водолеи, не испытывайте судьбу на прочность. Сегодня лучше быть предусмотрительными. Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе с ними легче справиться и найти лучшие решения. Всем лучших решений желаю.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Самое время для утреннего позитива, он же тостер. Итак, прямо сейчас вы пишете все свои позитивные сообщения в наш официальный канал в Максе. Там есть специальный пост. Вот под ним прям пишите сообщение. Все то позитивное, что с вами случилось, или что вы планируете, например, сегодня, я все сообщения постараюсь прочитать. И самое-присамое позитивное сообщение будет награждено нашим супертостером. Пожалуйста, я жду ваших сообщений. 5.19 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Позитивного ждем.

0: Так, ну кто кому что сказал, сейчас не будем выяснять, потому что не время. 5:30 в столице, самое время посмотреть в ежедневник. Это важнее, мне кажется. Утренний экспресс на Радио ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Смотрим.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Радио ФМ.
0: Итак, среда, 7 октября 2026 года. День рождения сегодня отмечает британская певица. Автор песен Сэм Браун. Всем нам она известна по суперхиту «Стоп», который входит в список самых продаваемых синглов в Великобритании. Саманта Браун — одна из немногих певиц, пренебрегших славой и медийностью своей в пользу чистого творчества. Будучи уже мега популярной, она работала бэк-вокалисткой и сотрудничала с группами Deep Purple, Pink Floyd и Джорджем Харрисоном. А еще день рождения сегодня отмечают государственный политический деятель, президент Российской Федерации Владимир Путин, американская певица, автор песен и актриса Тони Брэкстон, гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Людмила Турищева, певица и актриса, лауреат театральной премии «Золотая маска» Анастасия Стоцкая, фигурист, тренер, заслуженный мастер спорта России Максим Траньков, футбольный вратарь, телеведущий, бизнесмен Руслан Нигматуллин. Поздравляем! 7 октября в 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» впервые совершил облет Луны. Во время 40-минутного сеанса фотографирования аппарат сделал первые фотоснимки обратной стороны Луны и передал изображение на Землю. Сегодня отмечается Всемирный день хлопка, праздник, который напоминает о значении одной из самых древних и универсальных культур на Земле. В странах Азии и Западной Африки хлопок называют белым золотом. Из хлопка делают одежду, постельное белье, медицинские принадлежности, бытовой текстиль, все то, что мы регулярно используем в повседневной жизни. Именины сегодня отмечают Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Павел, Сергей, Степан. Всех поздравляем!
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: Modern Talking совершенно точно предлагают к докторам не обращаться. Ну, собственно говоря, чего обращаться к докторам, если у нас есть просто задача двигаться вперед. Мы как-то сами справляемся под любимую музыку на Radar FM. Через пару минут ISO Bass, Bad Boys Blue, Александр Серов, Утренний Экспресс на Radar FM. Мчимся.
1: Реклама. Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: утренний экспресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: 5.48 в столице. Напоминаю, что такое утренний позитив на Ретро-ФМ. Это значит утренний экспресс. На Ретро-ФМ мчит вперед. Меня зовут Илья Глебов. И я жду ваших позитивных новостей. Вы пишете в наш официальный канал в Максе. Там есть специальный пост, под которым вы пишете свое позитивное замечание, сообщение, что у вас хорошего случилось. Я все это дело зачитываю. И самый, что ни на есть, позитивный момент будет премирован нашим позитивным тостером. В конце концов, всем доброе утро. Наконец-то взяла себя в руки. Занялась спортом. Это не я. Это пишет человек. И отказалась от вредных привычек. Выдержала уже 3 занятия. Останавливаться не намерена. Спасибо любимому Ретро-ФМ. Очень приятно просыпаться и пританцовывать под любимые песни. Ирина из Ангарска. Ирина, физкульт, категорически вам привет. Доброе утречко, Ретро-ФМ. Мы с мужем завтракаем и вас слушаем. У нас сегодня самый большой позитив нашему внуку годик. Он у нас первый, пока единственный. Очень его любим. Хочется всем пожелать хорошего дня и море позитива. Ксения из Севастополя. Здравствуйте, Илья и Ретро-ФМ. Хотел бы поздравить Марка, сына моей любимой Кариночки, с 5-летием. Он у него был в пятницу 2 октября. Также хотел бы поздравить своего классного руководителя Кабакову Ирину Викторовну с прошедшим днем учителя. Я вас по-прежнему вспоминаю с теплотой. Это Евгений написал из Москвы. А вы пишите мне в Макс. Я все прочитаю. И кое-кто получит тостер.

0: Ну, месяц по календарю разлуки, может быть, и не было. А что сегодня в календаре там значится? Сейчас мы быстренько проверим. 6.07 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 7 октября, среда. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам. Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами, бытовыми вопросами. Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий. Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои вот эти вот действия. Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить. Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг. Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу. Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях. Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым. Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, просто имейте план «Б». Козероги, найдите время для того, что дает ощущение опоры, прогулка, дом, спокойное занятие какое-то. Водолеи, не испытывайте судьбу на прочность, сегодня лучше быть предусмотрительными. Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшие решения. Всем я желаю лучших решений на сегодня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Привет от Насти и Вари. Мы сейчас рисуем красками вазу с цветами цинии. Ну, это же прям прекрасно. Я считаю, что прям вот, чтобы вы прямо сейчас окунули, что называется, кисть в краски. Здравствуйте, РФМ, Алтайский край на связи. У нас уборочная компания. Машу лопатой и слушаю РФМ. Наталья. Наталья, вот это вот я понимаю, это по-нашему. Доброе утро из Красноярска. Сегодня день рождения у моей подруги детства Ирины Мухлыгиной. Мы дружим с пеленок, наши родители и бабушки были соседями. Я часто ревновала Иринку к своему братику и называла ее Ирка Сережкина «Жениться». Наверное, так. Море позитива и добрых событий тебе, родная. Марина, я вас поздравляю, Ирина, с тем, что у вас есть такая с пеленок подруга Марина. Пишите, пожалуйста, ваши позитивные новости в наш официальный Макс канал. Там есть специальный пост, который называется «Позитив». Вот под ним прям все и пишите. Я зачитаю.
1: Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Холода не за горами. А значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто». Выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто». На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Джо Кокер предлагает сбросить с себя оковы. Конечно, с утра пораньше хочется сбросить с себя вообще любые оковы. Я предлагаю как-то так вот переключить внимание. 6:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ, и переключаем внимание.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: На календаре среда, 3 октября 2026, день рождения сегодня отмечает российский государственный политический деятель, президент Российской Федерации Владимир Путин. Он награжден рядом российских и зарубежных наград, является почетным гражданином нескольких городов, почетным доктором нескольких зарубежных университетов и лауреатом нескольких премий. А в этот день, в 1950 году, родился Владимир Молчанов, диктор, телерадиоведущий, один из самых известных отечественных журналистов. Впервые появился на экране в марте 1987 года и сразу завоевал доверие и любовь зрителей. Он был автором и ведущим сверхпопулярной телепрограммы «До и после полуночи». Также он вел программы «90 минут», «120 минут», «Время», «Помню», «Люблю» и «Дольше века», «Частная жизнь» и другие. В этот день, в 1971 году, в Америке был выпущен первый сингл Майкла Джексона. Песня называлась «Got to be there», а будущему королю поп-музыки тогда было 13 лет. К концу года композиция попадает в топ-10 американского хит-парада, а в начале следующего, 1972 года, окажется в первой десятке британского. Сегодня день рождения копировальной бумаги, или как мы ее когда-то называли, копирки. Именно 7 октября в 1808 году ее запатентовал англичанин Ральф Веджвуд. Это была тонкая бумага, предназначенная для получения копии документа при письме или рисовании с нанесенным на одну из сторон красящим слоем. Поначалу это была просто сажа. А еще сегодня отмечается День вежливых людей, Всемирный день карате, День воспоминания про теплые вещи, День прощения и счастья, День ванны, День кренделя в шоколаде и День кофе-фраппе. Ну, так что заносите, пожалуйста, теплые вещи, кофе-фраппе с крендельком. Начинаем новый денек.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Ну, собственно, есть варианты такого утреннего времяпрепровождения. Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ну, вместо утренней зарядки. Такое тоже возможно. 6.35 в столице. Дальше на Red FM Starship, Backstreet Boys. И это утренний экспресс на Red FM.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Легендарные хиты «Depeche Mode» с оркестром в исполнении «Devotion Mode». 17 октября. Филармония. 6.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что надо прочитать все, что вы мне здесь позитивного написали. Доброе утречко, Ретро-ФМ. Меня зовут Наталья, я из Раменского подмосковного. Каждое утро танцую под Ретро-ФМ в душе. Встаю ради этого на 15 минут пораньше специально. Обожаю, когда вы ставите ламбаду. А сегодня это случилось. Наполнилась энергией и позитивом, значит, сегодня все удастся и день будет успешным. От души желаю всем радости и позитива. Танцуйте, Наташа, аккуратнее с танцами в душе. Привет, любимое радио, всем доброе утро, а мы на этой неделе переезжаем в новый дом после 4 лет стройки. Было тяжело, но когда слушаешь Ретро-ФМ, отвлекаешься от рутины. Всем добра, так держать, Виктор. Виктор, я вас поздравляю с переездом. Так, ну, я думаю, что в Сузунской школе искусств есть все для рисования и лепки, а вот для чая попить теперь у вас, друзья, будет тостер. Получайте, Варя, Настя и ваша учительница, я вас поздравляю. 6.50 в столице, дальше на Ретро-ФМ через пару минут Мадонна и Джо Дассен, ну а ровно в 7, как всегда, Саша, Рита и первая смена на Ретро-ФМ.

0: ритма до сих пор.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7.00. Первая смена уже на местах. Всем бодрейшего утра среды. Ну, конечно же, они у него есть. Новости у Вадима Ривмана свеженькие, только что подготовил. Доброе утро.
1: Расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 79 километрах от Петропавловска-Камчатского. Подземный толчок произошел в 12.30 по камчатскому времени. Это 3.30 ночи по Москве. Жители Петропавловска ощутили землетрясение интенсивностью до 5 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась. Перед этим добавлю, два землетрясения магнитудой 6,1 и 4,6 произошли в Тихом океане возле Курильских островов. В проекте постановления правительства определен размер оплаты за прием и доставку заявлений на госуслуги через отделение Почты России и многофункциональные центры. Стоимость составит не больше 5000 рублей за услугу. В документе говорится, что полученные средства планируют направлять на оплату труда сотрудников Почты России и МФЦ, а также на другие расходы, связанные с их деятельностью. Постановление правительства может вступить в силу с 1 марта следующего года. Лидер КНДР поздравил президента России с днем рождения. Ким Чен Ын заверил Владимира Путина в неизменной поддержке России и подтвердил курс на дальнейшее развитие союзнических отношений с Москвой. А об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю дня рождения президента России. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что 7 октября Владимир Путин проведет серию международных телефонных разговоров, в том числе приуроченных к своему дню рождения, и что многие мировые лидеры, в том числе Си Цзиньпин, уже направили президенту письменные поздравления. Пресс-секретарь президента Песков сообщал, что для Путина главное в день рождения – это поздравления от близких. Прощальная игра Лионеля Месси за сборную Аргентины закончилась победой его команды. Аргентина одержала победу над командой Бенина со счетом 3-0. Лионель Месси реализовал пенальти на 71-й минуте встречи и отдал две голевые передачи. Ранее объявивший о завершении карьеры, Лионель Месси таким образом забил свой 126-й гол в прощальном матче. Перед началом матча на улице Буэнос-Айреса вышли сотни болельщиков, чтобы поддержать Месси и поблагодарить его за все, что он сделал для национальной сборной. Напомню, Лионель Месси – восьмикратный обладатель золотого мяча. 31 августа он объявил, что больше не будет играть за сборную Аргентины. Нападающий с 2005 года выступал за сборную страны, став вместе с ней чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки. И еще назову курсы валют. Доллар – 85 рублей 71 копейка, евро – 96.03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
0: Минута восьмого, столица добрейшего утра всем, кто уже проснулся.
2: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Рита Субботина уже подготовили для вас нейрохит. Ну как мы, там, конечно, искусственный интеллект в основном создавал, ну, а мы просто такая. Не запрещали.
2: Зато мы подготовили тему, ребят, как вся классная, интересная, какая, не скажу, интригу повешу. Вот, ну через несколько минут к этому вернемся.
0: Ну а сейчас о хитах, о них, любименьких Silent Circle на Retro FM. С них начнем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена. Сегодня 7 октября, среда. Разберемся. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам.
1: Так, Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами и бытовыми вопросами.
0: Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий.
1: Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия.
0: Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить.
1: Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг.
0: Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу.
1: Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях.
0: Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым.
1: Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план Б.
0: Козероги, найдите время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойное занятие.
1: Водолей, не испытывайте судьбу на прочность. Сегодня лучше быть предусмотрительным.
0: Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшие решения.
1: 7.07 и 07. Загадайте желание, обязательно сбудется.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: На столичных 7.13, всем бодрейшего утра, хорошего настроения. В среду с утра пораньше, я надеюсь, что уже все достаточно проснулись.
2: И проснулись, потянулись, так
1: да,
2: сказать.
1: Присоединяться к нам в этой, в этот там рифма приключений, потому что сегодня день случайных приступов поэзии.
2: Да, ребят,
1: вот такой необычный, ну неофициальный, конечно, праздник, когда люди, ну скажем так, внезапно начинают говорить, думать или писать стихами. Когда он и она просто вели эфир, а потом он и она вдруг лишают сна.
2: Конечно же. 100%. Это мы вообще любим. Вот я уже придумала свое.
1: Ну как любим?
2: Ну так. Ну можно же по-другому.
1: Конечно.
2: Вот, например, среда. Это по моей жизни, потому что понедельник, вторник у меня тренировки, поэтому среда, скажу я спорту нет, а круассану да. Но правда скажу честно, я и во вторник сказала,
1: ну, да, да,
2: булки.
1: Да.
2: Да. Это не
1: что-то
2: в ритму.
1: Да, зачастила.
2: Это признание просто было.
1: Если бодр, смел и сыт, дозвонись к нам, нейрохит. Ну, пожалуйста.
2: Как отвратительно,
1: надо
2: спасибо.
1: Говорить еще. Ать, да с круассаном было не лучше.
2: Не ать, а оп, как, ну вот так вот. Еще
1: ну,
2: обязательно
1: как бы,
2: ручку
1: после
2: делать.
1: Получки.
2: В общем, ребята, ну что, будем, ну а что делать? Будем праздновать этот великолепный праздник вместе. Вот что хотите сегодня? Может быть, знаете, какие-то двустишие? Пишите нам коротенькие. Только, пожалуйста, не используйте нейронку. Нам не нужны огромные стихи. Просто давайте поприкалываемся
1: вообще,
2: сегодня.
1: Вообще, с точки зрения объемов, да, очень долгие мы вряд ли успеем зачитывать, потому что все-таки время эфира ограничено, поэтому 2-4 строчки, я думаю, будет достаточно лаконично.
2: О наболевшем, о приколах,
1: да, да.
2: О том, что вас окружает, о чем угодно вообще. Пишите во все наши соцсети, а мы все это прочитаем с удовольствием.

0: часах 7:17. Добрейшее утро всем.
1: Здрасте. Вот есть победители по жизни, а есть заместители по жизни. В Китае. Короче, набирает популярность такая услуга. Называется «Заместитель по жизни». Но это на самом деле просто помощник для решения каких-то рутинных задач, который
0: муж
1: за это
0: на час,
1: получает...
0: Заместитель на час, видимо, появился,
1: ну, типа,
0: да?
1: Ну, того, да. Вот, значит, нормальные денежки платят. Ну и, собственно, там есть специалисты, которые могут ходить за покупками, носить передачи в больничку, ссориться с людьми от твоего имени. Мне кажется, мы обсуждали, что у нас на известном маркетплейсе есть вот такая вот тоже задачка. Вот, зависит от региона, от сложности поручения. Прикинь, если развестись нужно. Ну, там, наверное, вообще солидная сумма какая-то. Вот, занимается отдельная категория экспертов участием в конфликтах. Конфликтные
0: они
1: эксперты.
0: Они их решают или разогревают, разжигают?
1: Ну, я думаю, как захочется в целом. Если есть много денежек, то можно же как бы сначала разогреть, потом подавить. Просто это в сумме будет, ну, x2,
0: Вы
1: например.
0: Вы госсекретарем не хотите поработать в одной стране, Маргарита?
1: Ну, расскажите мне сначала ваши ставки, а потом мы подумаем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 200.

0: Зерта. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: Вот так стремительно пролетели первые 30 минут нашего бодрого утра. А что это значит, Маргарита?
1: Это значит, что сейчас придет очень стремительный и бодрый человек, если ты про это.
0: Да, да? Ежеполучасно, который снабжает нас самыми актуальными новостями, разбирает самые свежие события, происходящие в мире и в стране. Поэтому мы всегда в курсе событий. Ну что, давайте его уже позовем. Не успели крикнуть «Снегурочка». Ну нет, это про другое. А с нами Вадим Ривман на «Ретро-ФМ» и новости.
2: Обязательно я расскажу. Доброе утро. Итак, с 1 марта следующего года в России вступят в силу новые требования к проведению теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Процесс сдачи испытаний дополнят обязательные фото и видеофиксации. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Александр Холодов. Согласно новым правилам, автоматизированная система будет проводить фотофиксацию кандидатов непосредственно во время экзамена. Изменения коснутся и процедуры предоставления медицинского заключения. С марта следующего года кандидатам не нужно будет приносить бумажную справку в ГАИ, если информация о документе уже содержится в единой базе ведомства. Эксперт напомнил, что ранее был установлен предельный срок назначения практического этапа испытаний. Он должен состояться не позднее, чем через 60 календарных дней после успешной сдачи теории. Францию накрыла вторая волна школьных протестов. На улицах вновь тысячи митингующих. У них в руках камни и палки. С таким доисторическим оружием они официально выступают против низкого качества образования. Париж сейчас будто после битвы. Вокруг раздаются взрывы петард, улицы наполняет слезоточивый газ. Митинги, начавшиеся в конце сентября, с каждым днем набирают обороты. Причина – школам не хватает финансирования, нет компьютеров, канцелярии, а главное – учителей. Почти 200 тысяч подростков сегодня не за партами, а на улицах Франции. В международном аэропорту Лос-Анджелеса на летном поле столкнулись самолеты американской и канадской авиакомпаний. Лайнер Delta Airlines выруливал на взлетно-посадочную полосу, когда задел другое воздушное судно. Сейчас управление гражданской авиации США выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось, что самолет American Airlines экстренно сел в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за поломки практически всех туалетов на борту. Турист дотла сжег виллу на острове Бали, пытаясь избавиться от паука. По информации полиции, гражданин Непала заметил паука в ванной и решил отпугнуть его, подпалив лист бумаги. После этого мужчина вышел в другую комнату, а горящую бумагу подхватил поток воздуха. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на соломенную крышу из сухой травы. Жаркая погода и сухой климат способствовали моментальному распространению огня по всей конструкции. Была угроза перехода пламени на соседние строения, но пожарным удалось локализовать очаг. И еще курсы валют. Доллар 85 рублей 71 копейка. Евро 96.03. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша и Рита.
1: В утреннем шоу.
2: Первая смена.
0: С 7 до 11.
3: Наш караоке-клуб открывает свои двери уже в 7 утра. Можно приходить со своим.
4: Да, придете самостоятельно, а уйдете с подарком, ребятушки. Поэтому, пожалуйста, звоните 23 24 883, код Москвы 495.
2: Вечеринка ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
2: Вечеринка. Ретро FM.
5: Реклама.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе бонусы спасибо. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
13: 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Начинаем игру «Нейрохит», в которой умная нейросеть создала новую песню на базе известного хита. А вот этот известный хит, оригинал, и нужно будет угадать Ростиславу из Москвы. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здрасте.
1: Это Саша.
2: Здрасте.
0: Доброе,
2: здрасте.
0: Доброе.
2: Как с желанием попеть с утреца у вас?
1: Ну, вообще отлично. Каждое утро слушаю вас.
2: Отлично.
1: Так что желание есть.
2: Ну, тут еще даже немножечко потанцевать. Ну, хотя мы не знаем, что конкретно нам нейросетка предложила. Но вот в оригинале еще классно было бы потанцевать.
0: Да, возможно, до этого мы и доберемся. У нас есть две подсказки для вас. Если хоть с первой, хоть со второй, угадайте, получите беспроводные наушники. Готовы?
1: Отлично. Конечно, готов.
0: Тогда попросим первую подсказку.

0: Прям вообще тяжело, что-то тяжело как-то.
1: Ну да, такая она непростая.
0: Когда слушаешь радио, всегда лучше.
2: Ну можно хотя бы попробовать назвать, знаете, исполнительницу, вспомните.
1: Ну если что, у нас есть припев.
0: Исполнительница, да, исполнительница. 90-х. Ну давайте, наверное, припев. Даже не могу.
2: Давайте,
1: внимательно слушаем.

0: Так. Ну что, овечка что-то подсказала?
1: Нет, даже водичка не знаю.
2: Даже вот это самая
0: небогатая овечка, необеспеченная. Такая бедняжечка.
1: Ох, нет. Сегодня, наверное, у меня никогда.
0: Ладно, ну хотя бы честно, Ростислав. А мы сейчас поставим вам хит, и вы сразу поймете. Давайте. Ну так уж песню слышали наверняка.
1: Слышал, да? Исполняет.
0: Это Алена Свиридова.
1: Хит-хитяра.
0: Там овечка с фламинго, ну, на равных бились, как бы за право быть визитной карточкой.
2: Там был розовый фламинго и бедная овечка. Вот такой зоопарк.
0: Да, ладно, Ростислав, сегодня без подарков, но ничего страшного, вы к нам еще забегайте на огонек, раз уж вы такой утренний, да, рано просыпаетесь, включаете первую смену, это значит, что судьба вас приведет снова к нам, и в следующий раз уйдете обязательно с призом. А пока классной вам среды, и давайте ту самую бедную овечку послушаем.
3: Не

0: Это Алена Свиридова со своим легендарным хитом «Бедная овечка». Сердце бьется как сердечко и напоминает о том, что сегодня у нас день спонтанной поэзии. Да-да-да, день случайных приступов поэзии. Вот так называется неофициальный праздник, когда люди раз и начинают говорить немножечко в рифму.
1: Ребятушки, пишите ваши рифмы. Пусть они будут короткими, но веселыми, а дальше уже как сердце распорядиться. В наши соцсети, вообще в любые, мы везде отыщем и очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.

0: переведите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроен, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис». Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В «Ленте» мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
11: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
15: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
16: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день случайных приступов поэзии. Ну, давайте, приступы можно писать в наши соцсети. Может, в Максе, может, ВКонтакте. Лежу и думаю про завтрак, но вспоминаю про весы. Картошка с луком и мочанка, увы. Не хватает увы, увы, увы.
2: Угу. Так, я поэт, зовусь Ленуся, на работу быстро мчусь я. А прямо сейчас, ура, ребята, по 70 рублей куплю я 95-й. Вот как с утра мне повезло. День поэзии, радость всем дождям назло.
1: И без очереди постою. Во-во-во. Это выгодный 95-й, если за 70. Утро доброе, ребята, ждал вас, как осенняя пята. А вдруг увижу вас и крикну егерю «Атас!» Интересно.
2: Интересно.
1: Все персонажи интересны
2: мне
1: в этой истории.
2: Мне очень интересно, где конкретно это мероприятие может состояться. Ну что же.
1: Как пепел на ветру улетают годы, утекают деньги, как будто в грунт вода. И только лишь одна любимая работа не утекает никуда. Пишет Александр Баканов. Саш, привет.
2: Александра нам пишет: по утрам с ретро-ФМ хлеб пеку на радость всем. Круассаны, булки, плюшки. Мы с диетой, не подружки. С первой сменой на работе пролетает день в заботе, с позитивом на весь день, и работать мне не лень. Александра, а что теперь делать мне, когда мне хочется круассаны, булку и плюшку вот так вот одновременно?
1: Как-то ровненько и очень рифмованно все у вас пошло. Зачитаю-ка я от Наташи сообщение. Всем привет. Наступила осень, высохли цветы, мне никто не нужен, кроме ты.
2: Так, Валерий написала: ретро-песни, ретро-звук, запевайте все вокруг. Саша, Рита, подпевайте. С первой сменой поздравляйте, с новой сменой поздравляйте. Вот так вот. Хорошо.
1: Идем, идем. Только разогреваемся.
2: Смотри, коротенькая, не поеду в магазин. Лучше я куплю бензин. Великолепно, я считаю.
1: Актуально.
2: Black Julie Cat нам это написал.
1: Да, ждем новый, актуальный эпиграф.
2: Да, ребятушки, пишите. Не используем ИИшку. Давайте коротенько, но от себя.
1: Говорит человек, который на 98% составит свою жизнь с помощью ИИшки.
2: Чё
1: не используйте ИИшку.
2: Вообще неправду ты
1: я
2: говоришь.
1: Я забронировал его на сегодня. Я буду сегодня принимать советы по жизни от него.
2: Ладно, мы
1: у вас после 18:00 свободное время.
2: И
1: а сейчас никому ИИшку не использовать. Чтобы никого не видела там у кабинета.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Раздаем бодрость, призы и самые классные хиты, проверенные десятилетиями. Это мы, первая смена, в столице 8. Свежая порция новостей от Вадима Ривмана. Внимание, новости от Вадима Ривмана.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме призвали запретить ИИ-помощников для общения с клиентами. Депутат Сергей Миронов в разговоре с газетой «РУ» заявил, что распространение электронных голосовых помощников не решает проблемы людей, а лишь создает трудности. Он отметил, что ассистенты не дают человеку быстро получить необходимую информацию. Парламентарий считает, что на звонок первоочередно должен отвечать реальный оператор. Это необходимо закрепить законодательно. Ну а желающие поговорить с роботом могут набрать добавочный номер, подытожил Миронов. Владимир Путин сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 74 года. У него запланирована серия международных телефонных разговоров и публичных мероприятий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, главным для Владимира Путина в день рождения остаются поздравления от родных и близких. Между тем, российского лидера уже поздравили глава КНДР Ким Чен Ын. Он направил Путину телеграмму. Также поздравления пришли от президента Туркмении. В Госдуме предложили компенсацию части расходов на ЖКУ семьям с новорожденным. Глава комитета по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил ввести компенсацию части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям в течение первого года жизни ребенка. Такое обращение депутат направил на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Чернышов отметил, что в первые месяцы родители тратят много денег и на товары первой необходимости, и на медицинское обслуживание ребенка. При этом доход семьи снижается из-за ухода одного из родителей в отпуск по уходу за ребенком. Экс-мэр Сочи подал апелляцию на приговор по коррупционному делу. Напомню, Алексей Копайгородский получил 15 лет колонии строгого режима, а также штраф 500 миллионов рублей. Кроме того, экс-градоначальника лишили права работать на руководящих должностях на государственной службе в течение 14,5 лет. Ну и последнее. В Токио определили победительницу чемпионата по профессиональному сну. Главный приз – около 14 тысяч долларов. Соревнования организовала компания по производству матрасов. Десятки участников одновременно легли на кровати и в течение 90 минут пытались уснуть быстрее и крепче остальных. Специальные датчики фиксировали скорость засыпания, глубину и стабильность сна. Победительница рассказала, что планирует потратить выигрыш на переезд от родителей и на покупку, наконец-то, кровати, как у принцессы. И еще курсы валют. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96.03. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.
0: Время 9-го. Столица, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Люблю такие соревнования. Чемпионат по профессиональному сну. Победительница потратит выигрыш на переезд от родителей и покупку кровати. Это же как от родителей хочешь съехать, что так крепко спишь. С другой стороны, вот она победительница, у нее есть кровать, получается, что она спящая красавица.
2: Да, а если еще матрас купит, то спящая в очень удобной позе.
0: И со здоровой спиной красавица. Это я уже про ортопедическую подушку молчу, но это уже следующее соревнование надо выиграть, чтобы ее будет купить. А пока какие у нас планы? У нас «Русатуристы», игра, в которой мы путешествуем и разбираем иностранные языки.
2: Да, еще у нас сегодня день случайных приступов поэзии, поэтому мы вас просим вот такую, знаете, такую малюсенькую поэзийную, так, наверное, нельзя сказать, строчечку.
0: У тебя поэзинка из губ сейчас вылетела?
2: Есть такое небольшое.
0: О, боже мой.
2: Ты слышал? Есть такое небольшое. И у меня получилось. Вот в таком стиле, коротенько,
0: пишите нам во все соцсети. Егор Крид тоже так начинал когда-то. Вот, к сожалению, люди поддержали. Да, поэтому быть современными поэтами.
2: Ладно, не буду говорить, кто. Короче, ребят, пишите, пожалуйста, нам во все соцсети. Мы с удовольствием все прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, гороскоп на 7 октября. Среда. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам.
2: Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами и бытовыми вопросами.
1: Тельцы, сегодня, вероятно, споры из-за ревности или неоправданных ожиданий.
2: Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия.
1: Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить.
2: Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг.
1: Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу.
2: Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях.
1: Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым.
2: Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план Б.
1: Козероги, найдите время для того, чтобы

0: Открыл глаза, Саша и Рита на местах, первая смена на ретро-ФМ.
1: Здрасте, здрасте. Так, сегодня у нас день случайных приступов поэзии, а я не случайно поговорила с моим чатиком, с нейроночкой.
0: Извините, послышалось приступов поэзии.
1: Приставы тоже
0: здравствуйте,
1: будут.
0: Здравствуйте, приставы поэзии.
1: Ну-ка,
0: откройте.
1: Срочно зарифмовали «а» и «на».
0: Этот вот. День я буду сопровождать вас от и до и буду проверять, чтобы говорили только рифмы. Ладно, давай, рассказывай.
1: Короче, значит, сразу снимаю с себя для приставов вообще все... Как это
0: правило? Ответственность себя.
1: Ответственность всю снимаю. Это сделала не я. Да, значит, я попросила чатик написать небольшие поэтические четверостишия про всю нашу команду. Вот, дала ему пару вводных, и вот что получилось.
0: То есть это он подлец. Сделал.
1: Да,
0: хорошо?
1: Да, да. Ну
0: хорошо.
1: Что же, первый человек. Ну, я думаю, тут сразу понятно, про кого. Вот, собственно, человек, который только что сказал, а давай. Кофе выпил и понеслось. Спортом занялся? Ну, началось. Риту подколет раз пять подряд. Кто этот бодрый психопат?
0: Бодрый психопат. Ну ладно, подлец, мы с тобой встретимся.
1: Я тебя переименую.
0: Бодрый психопат. А как в резюме так и было. Компания Ретро ФМ ищет бодрого психопата. Время работы с 7 до 11.
1: Да, интересно, как второй человек заполнял анкету. Прочитаю про него. Купил гитару, а потом еще 5. Теперь осталось только есть и спать. Денег нет, зато звучит струна. Саня теперь музыкант, и банк его жена.
0: Наш звукорежиссер.
1: Сань, сколько ты купил гитар? 2, 3? 3. Супер.
0: Если б я был звукарь, я бы имел.
1: А мне что-то про туфли говорят, что много. Далее. Распродажа. Рита тут как тут. Свидания тоже почему-то идут. Действительно, почему-то. Зуб сломала, пока ела ночью. Личная жизнь крепчает. Зубы не очень.
0: Хорошо. Больно и хорошо.
1: Больно было, когда я сухарем зуб сломала. Знаешь, сейчас нормальненько.
0: Ты еще есть?
1: Да, вот это мое лицо тоже хорошее. Новости знает на зубок. Всегда подтянут, как росток. Красив, воспитан, бодр и румян. Ну, кто же это? Вадим Ривман.
0: Ботиночки ношу я на Ривман. Ну что, спасибо большое чатику, который по классике меняет ударение иногда,
1: да.
0: Но только во имя рифмы.
1: Во имя Ривмана.
0: С чатиком во имя Ривмы. Свидетели Ривмана. В общем, ребят, аккуратнее с чатиками, да, не заигрывайтесь.

0: с 7 до 11.
1: Так, 8.18, точное московское. Поговорим об интересных профессиях. Когда не слышала про такой архипелаг Турку на юго-западе Финляндии?
2: Так.
1: Вот теперь услышишь ты и все. Потому что архипелаг объявил себя одним из самых ароматных мест на Земле. Ну, во-первых, да? То есть назови себя топом, и ты сразу топ. Не обязательно признание до других. И теперь ищет человека, который проверит это на практике. Они ищут нюхача. Кандидату предстоит исследовать запахи примерно 40 тысяч островов и шхер, что важно. Угу. Да, сосен после дождя, нагретых солнцем скал, дыма сауны, свежеиспеченного хлеба. Помнишь, Петрикор обсуждали, вот когда после дождя, да, вот этот запах?
2: Слушай, я думаю, вот что человеку предстоит с этим встречаться. Запах после дождя классно звучит, а Петрикор слово что-то не то.
1: Петрикора. Можно мне две таблеточки Петрикора? Да-да. Вот как будто поправить здоровье надо. Первого официального нюхача, самое главное, отберут по видеособеседованию. Мне нравится. Это как брать главного архитектора или инженера, потому как он выразительно стихи читает. Вот. Как они по видео
2: Слушай,
1: хотят нюхача?
2: Ну, я тебе хочу
1: сказать
2: так. Вы знаете,
1: я очень хорошо нюхаю.
2: Есть у меня один человечек, я

0: Погода на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
1: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
1: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
1: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
1: Подробности на сайте retrofm.ru.
0: Реклама. Новый Tenet T4L. Уже в Диалог Авто. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Всего от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Ждем за Tenet в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: «Максидом».
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Небольшая тренировочка от КМРО только что на Retro FM. Тренировка накануне «Рус-турист», а нашей игры, в которой мы говорим на иностранных языках. А какой будет в этом часе, мы пока не знаем.
1: А ну вы готовьтесь на всякий случай.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире «Ретро-ФМ» новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Количество счетов в цифровых рублях за первый месяц массового запуска составило более 200 тысяч, пишет ТАСС. Массовый запуск цифрового рубля начался 1 сентября. Сейчас крупнейшие банки и торговые компании подключают инфраструктуру для операций с новой формой денег. Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты, наряду с наличными и обычными безналичными средствами. Все банки должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. В мессенджере «Макс» заработал чат-бот «Мои штрафы Казань». С его помощью можно проверить наличие штрафов за неоплаченную муниципальную парковку, размещение транспорта на озелененной территории, перевозку сыпучих грузов без полога. При проверке сервис показывает фотографию нарушения. По ней можно увидеть, за что был выписан штраф. Пользователь получает трек-номер почтового отправления для отслеживания письма и полную справочную информацию по административному взысканию, пишет портал мэрии Казани. Жители ряда домов Приволжского района столицы Татарстана на сутки останутся без воды. Это связано с заменой аварийного трубопровода и арматуры на водопроводной насосной станции «Хадид Акташ». Воды не будет с 9 утра 14 октября до 9 утра 15 октября по адресам улица «Хадид Акташа», дома 119, 121, 123, 123А и 123Б. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону 231-62-60, пишет портал мэрии Казани. В Казани с 1 по 11 октября пенсионеры старше 60 лет смогут бесплатно посетить музей Казанского Кремля. Акция традиционно приурочена к декаде пожилых людей. Вход в музей осуществляется на бесплатной основе при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта. Статус пенсионера можно подтвердить также через МАКС-ID, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Retro.

0: 8:35 на московских часах. Здравствуйте! Ну что, вы как?
1: Здравствуйте!
0: Уже 7 октября, почти середина осени. У нас сегодня в стихах, скажем так, общение в основном идет. Ждем ваши новые сообщения. Да, в честь дня случайных приступов поэзии обязательно скоро к этому вернемся. Но в ближайшее время будет не про стихи, а про иностранные языки.
1: Yes, it's gonna be amazing. Но английского, конечно, не будет, потому что это слишком просто. Наша игрушка Рустуриста. Пока не скажем, куда мы отправляемся с Сашей сегодня, но точно скажем, что вместе с термокружкой, которая в случае победы достанется вам. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Габишева от Софиулина до Кулгали. Также по Пушкину от Щапова до Правобулачной. И по Короленко от проспекта Имашева до проспекта Ибрагимова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: ресми на Ретро FM.
1: Это игра «Русы туриста», после которой, я уверен, у вас уже не будет никаких трудностей с общением на заграничных курортах. Сегодня участвует Сергей. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сергей, а у вас возникали трудности с общением на заграничных курортах когда-нибудь?
2: Да нет, не возникали.
1: Потому что вы на них не бывали или потому что вы отлично легко общались и все нормально было? Как?
2: Просто, наверное, общался.
3: Это хорошо. Вот нам сегодня это очень поможет. Ну что, давайте не будем, собственно, тянуть и кое-куда отправимся. Вы готовы?
2: Конечно.
3: Ну что ж, мы с Сашей приехали на этот раз в Бухарест. Подошли к местному и спросили, можно ли сфотографироваться внутри музея. Ну, хоть, ну, знаете, такая хотя бы малюсенькая селфочка. И он нам ответил.
4: Дин покаты, ну сыплаты. Фачи фотографии айч.
3: Что он сказал? Да, если заплатите мне денег. К сожалению, здесь нельзя фотографировать. Или лучше просто запоминайте, так мозг лучше развивается.
4: Дин покаты, ну сыплаты. Фачи фотографии айч.
2: Ну, я думаю, что, наверное, первое.
3: Да, можно, если сказать, заплатите мне денег.
1: Про деньги?
2: Давайте, да.
1: Принимается?
3: Это? Ну, как бы денежки, это, конечно, хорошо, но это же, ну, такой невероятный музей. Поэтому, к сожалению, здесь нельзя фотографироваться. А это уже, знаете ли, ну, другая такая, где-нибудь за углом. Он мог сказать, да, давайте, заплатите мне денег, я даже сам селфи сделаю. Но за это меня могут уволить. К сожалению, сегодня неверно.
1: Дин покаты, как говорится, дин покатушки. Что ж, Сергей, спасибо вам за участие, ничего. В следующий раз, как зайдете, как заберете приз свой. А сегодня он остается пока на Ретро FM, и мы готовы запустить Queen.
0: Руссо туристо.

0: песку сказать. Господа, всем шампанского.
1: Ну так говори. Я даже видела, у нас в холодильнике лежит. Я еще думаю, чье же это? Может быть, уже наше, в конце концов. Но 8.46
2: маловато. Ну, есть такое правило у нас на Ретро-ФМ. Если лежит больше 2 месяцев, то официально становится нашим. Ты же помнишь.
1: Ты слышал, что я сказал маловато, а не рановато? Поэтому мы подумаем об этом. Ребят, в общем, сегодня еще и день случайных приступов поэзии. Под шампанское об этом надо говорить. Пишите ваши двустишие, четверостишие во все наши соцсети. И мы очень скоро все проверим.
3: Реклама. «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
9: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
10: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
13: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
17: Любимой музыки много не бывает.
18: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
17: И включай интернет-потоки Retro FM.
18: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день случайных приступов поэзии. Не сдерживайте себя, еще лучше пишите в наших соцсетях. Вот Полина пишет: принесите Маргарите круассан, Александру бочку кофе. Ну а я, забыв про тормоза, еду в среду на работу.
2: Я остановилась на круассане. Все, больше ни о чем думать не могу.
1: Саш Светлов сказал: столица 8. Жене послышалось, что лоси. В столицу двинули с утра. Я вторил ей: давно пора вам уши чистить, дорогая. Какие к черту лоси? В столице осень, пишет поэт Алексей Попов.
2: Елена говорит: я хвалю себя за то, что не продала авто. А авто-то на солярке. Нет проблемы на заправке. Елена, молодец.
1: Тоже остро социально. Сергей пишет: день 7 октября бродит по земле не зря. Этот день спонтанный рифм повлияет на тарифы. Сочинишь ты пару строк, и бесплатным станет ток. Станет за четверостишье плата за проезд излишней. Креатив в твоей поэме заэфирит в первой смене, Сергей. Все, как в воду глядели.
2: Константин пишет: на работу в эту осень я без Ритки не хожу. Ее смех в ушах как услышу, так и тоже гагачу.
1: То круассан ей покажу. Да-да, знали мы, с чего там начиналось эта рифма. Да, потом уже начали культурные версии вот эти выпускать для радиоэфира.
2: Там знаем, про знаем. Смех! Чего началось-то?
1: Там не про смех было, Маргарита, я тебе потом расскажу.
2: Так, знаешь что? Лучше Елену прочитаем. Нам и Ишка не нужен, сами сделать все с Майгем. Вот так вот, это понятно.
1: Надо пижоны потеряли. Я ждал другого окончания.
2: Ну, хорошо, переделал.
1: Слушайте, ну интересно, интересно. Да, вот эти неожиданные повороты, кайф, спасибо, ребят. Продолжаем использовать рифму в день случайных приступов поэзии. Ждем в Максе, ждем во всех социальных сетях.
2: Да, да, пишите, ребят, очень приятно, когда вы пишете первые смены и так далее. Ну, давайте еще что-нибудь о таком, ну вот о будничном, о вашем, что-нибудь, что наболело.
1: А напишите про дизель, а? Ну, чисто личная просьба.
2: Про собачку, в конце концов, какую-то.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Но ведь уже 9. Вот так среда стремительно набирает обороты. Первая смена, хиты, игры и актуальные новости. Точное время 9.00. Это время новостей от Вадима Рифмана.
1: Поехали. Доброе утро всем. Итак, региональный маткапитал достиг 1 000 000 рублей в 5 субъектах федерации. В Брянской, Калининградской, Пензенской областях, а также в Приморском крае и Ямало-Ненецком автономном округе семьи получают региональный материнский капитал в размере 1 000 000 рублей выше. Это следует из законов и нормативных актов российских субъектов. Напомню, на федеральном уровне в России выплата на первого ребенка с 1 февраля этого года составляет 729 000 рублей, на второго 234 000 и 963 000 рублей, если за первого ребенка выплата не была получена. При этом каждый регион на своем уровне может устанавливать размеры и правила выплаты семейного капитала. Осенние каникулы у школьников России в этом учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет и составят 12 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Минпросвещения. В предыдущие годы осенние каникулы длились 9 или 10 дней. Ранее сообщалось, что осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям, в предстоящем учебном году будут длиннее зимних. Перерыв от учебы продлится с 26 октября по 3 ноября. К этим дням добавится 4 ноября, День народного единства. Россиян предупредили, что пенсионный калькулятор социального фонда может ошибаться. Он показывает размер будущей выплаты только при заданном сценарии и не гарантирует, что человек действительно будет получать указанную сумму. Чем больше времени остается до пенсии, тем выше неопределенность прогноза. А об этом в интервью газете «РУ» рассказала преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова. Она пояснила, что расчет строится на сведениях о страховом стаже, накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентах и предполагаемой дальнейшей занятости. Ну и последнее. В польском лесничестве бобры перегрызли столб с предупреждением о них самих. Знак на столбе был размещен для того, чтобы предостеречь отдыхающих о потенциальной опасности, связанной с наличием звериных нор под дорожным покрытием и упавшими деревьями в данной зоне. Инцидент спровоцировал оживленную дискуссию среди пользователей интернета. Часть аудитории отреагировала шутками, предположив, что бобры уже освоили навыки чтения. А другие участники обсуждения посоветовали при установке следующего знака использовать более прочные материалы, такие как арматура. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: 3:10 в столице. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Первая смена. Саша Светлов, Рит Субботина приглашают вас принять участие в осенней игре «Что, где, когда» уже через полчаса на ретро-игре.
1: Вот там у нас как раз до 30 тысяч прям завалялись, лежат, ждут вас. Вот. Я бы могла в стихах сказать, но сегодня мы вас просим это сделать, потому что день случайных приступов поэзии. Двустишие, четверостишие, все что угодно, о чем угодно, пишите нам в соцсети.
0: Например, о последнем матче Месси, прощаем, который этой ночью состоялся.
1: Ой.
0: Но об этом физкульт-привете расскажу, там все-таки прозой буду говорить.
1: Да, пишите, пишите, мы скоро все прочитаем, ну и вообще погнали в этот час.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Гороскоп на среду, на 7 октября. В течение дня возможны резкие перепады настроения и неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам.
2: Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами и бытовыми вопросами.
3: Бытовые вопросы имеются, я мюсь на час.
1: Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий.
2: Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия.
1: Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить.
2: Львы, из вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг.
1: Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу.
2: Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях.
1: Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым.
2: Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план Б.
1: Козерог, найдите время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойные занятия.
2: Водолеи, не испытывайте судьбу на прочность. Сегодня лучше быть предусмотрительными.
1: Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшие решения.
2: Я не рыба, но я доверяю часть задач партнеру. Он сейчас расскажет про спорт.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Ну, конечно, с футбольных новостей начнем. А что, вчера состоялся бэт-бум-матч в Нижнем Новгороде. Сборная России упустила таки победу над Нигерией. 3-3, да, все закончилось. У Кисляка гол, ассист Садулаеву. Адам сравнял на 94-й минуте. Эх, чуть-чуть не додержали парни. Максименко пропустил в ближний угол, бывает. Ну и вообще команда Карпина не выиграла впервые за 5 матчей. Ну и Нигерия посерьезнее, конечно, как соперник будет. Если говорить о футболе, то этой ночью случилось одно из самых грустных событий, ну, таких светло-грустных событий футбола. Лионель Месси результативно попрощался со сборной Аргентины. Да, гол с пенальти он забил, это 126-й гол у него. И еще 2 ассиста. Все в товарищеском матче с Бенином. 3-0 аргентинцы размазали своих соперников. Перед игрой футболку с надписью «Спасибо» выложили на поле, а до ее начала устроили фейерверк. В городах Аргентины расставили телефоны, чтобы люди оставляли обращение к Лео. В метро Буэнос-Айреса, да, продлили работу. Все ради того, чтобы люди могли вернуться после футбола, этого прощального матча, домой. Да, Месси дебютировал за национальную команду, напомню, в августе еще 2005 года в игре с Венгрией. За 208 матчей забил 126 голов, сделал 70 ассистов. То есть каждый матч как будто приносил результативное действие какое-то. В составе Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022. Это было великолепно. Но еще 2 Кубка Америки в 2021-2024 годах. И финалист 22-го года. Ну что ж, поздравляем Месси. Все равно никуда он не уйдет. Все равно он всегда будет в футболе. Как, собственно, я думаю, и Роналдо. Теннис. Джокович выиграл 102-й титул в карьере. Необычно. На отказе Доминаура, дознявшегося во втором сете финала турнира в Пекине. У женщин в 1-4 вышли Александрова, Андреева, Мухова, Бартункова. Первая ракетка мира Яник Синер, к сожалению, досрочно завершил сезон из-за травмы правого колена. Лечись. Далее о хоккее. В НБ-чемпионате КХЛ Скала уступил Северстали 2-5. Автомобилист обыграл «Авангард» крупно 4-0. Трактор на глазах у Кузнецова проиграл «Амуру» со счетом 1-2. Ну и в завершении про НХЛ, про наш тоже скажу. Юта обыграла «Нью-Джерси» 5-3. Сергачев набрал 0+3, получил травму после прилета шайбы в голову. Лечись. Торонто без Бобровского одолел «Нэшвилл» 5-4 там в овертайме. И причем они проигрывали 0-3, а потом бах, 5-4. Миннесота уступила «Баффало». 2-3 там тоже в овертайме все решилось. Несмотря на голы все так же наших Юрова и Шабанова. Это все новости спорта. К этому часу продолжаем с Бонием.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: А между тем, первая смена уже через экватор перевалила. 9:19. Движемся вперед.
1: Так, у меня тоже немножечко и про экватор, и про спорт, и про 54-летнего британца, который в одиночку пересек Тихий и Индийский океан. На чем? На веслах. Представляешь? 327 дней. Путешествие его занимало, в общем, греб по 12 часов в день. Вот это... Это бицепсы у нас? Или трицепсы? Что это у нас? Бицепсы. Бицуха, да, конечно, да, конечно. Накачал. В общем, трижды он чинил сломанный руль. Однажды чуть не перевернулся. Стартовал в Перу. Финишировал в Кении.
0: Это же как жена довела. Ты мне скажи, 327. Я же хотел в гараж на день выйти, а получилось
1: он
0: на 327.
1: Сказал, мне надо подумать.
0: Мужику нужно в океан выйти. Да. Иногда бывает такое состояние у мужчин, когда хочется в океан на веслах просто, понимаете? Если дров нет и топора рядом, то как бы вот так.
1: Да, и мне понравилось, что на твердой земле ему понравилась не поддержка, хотя это тоже. Он сказал, можно мне мое долгожданное пиво? Как мы тебя понимаем, мужчина. Оно может, конечно, вредить вашему здоровью, но иногда помогать вот этому вот, настроению, особенно когда ты проплыл, сколько там, 28700 километров на веслах.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: 9.00 для лиц старше 16 лет.
1: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Легендарные хиты «Depeche Mode» с оркестром в исполнении «Devotion Mode». 17 октября. Филармония. 6+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
12: «Ретро-ФМ».

0: уже на наших московских, правда, часах. Тем не менее, за настроение настоящее ленинградское. Спасибо Жанне Гузаровой и команде «Браво».
1: Есть у нас еще один человек, который отвечает за ленинградское настроение. Правда, он уже давненько в Москве.
0: Еще немножко за Кёльн.
1: За Кёльн? Ну, есть такое. А главное, за курсы валют.
0: Половина десятого. Вот он, тот самый, Вадим Рифман. И те самые новости.
2: Да, обязательно расскажу о них. Доброе утро. Итак, после атаки беспилотников несколько сел Воронежской области временно остались сегодня без электричества. На юге области при падении фрагментов дрона была повреждена линия электропередачи. Минувшей ночью дежурные силы ПВО ликвидировали 64 беспилотника в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В Шерегеше Кемеровской области выпал первый снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кемеровском гидрометцентре. Там отметили, что Шерегеш находится под влиянием циклона. Высота снежного покрова на горнолыжном курорте составляет 9 сантиметров, но сезон откроется чуть позже, когда будет достаточно устойчивый снежный покров. Ранее, 4 октября, первый снег выпал в Свердловской области, а в Перми высота снежного покрова составила 1 сантиметр. Швея вошла в число востребованных рабочих специалистов. В России сейчас открыто около 2000 вакансий, а средняя зарплата в профессии составляет 81 тысячу рублей. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на аналитику. Эксперты отмечают, что швейное производство становится одной из зон кадрового дефицита. По данным Росстата, за январь-август в стране произвели 176 миллионов трикотажных и вязаных изделий, а также 25 миллионов мужских производственных комплектов, костюмов, курток и пиджаков. Всю эту продукцию необходимо производить, поэтому предприятия нуждаются в специалистах. Минувшей ночью плакала без преувеличения вся Аргентина. Фанаты и игроки национальной сборной по футболу устроили проводы Лионелю Месси. Легендарный спортсмен провел заключительный матч за команду. Сотни болельщиков собрались на шоссе и улицах, по которым восьмикратный обладатель золотого мяча и чемпион мира ехал на игру. Чтобы хоть мельком увидеть капитана, люди забирались на крыши. Улица гудела так, что дрогнуло сердце самого футболиста. Кто-то снял, как Месси плачет в автобусе. Слезы были и на стадионе во время исполнения гимна. Прощальная игра Лионеля Месси за аргентинскую сборную закончилась уверенной победой его команды 3-0. Можно сказать, что вместе с Месси ушла целая эпоха. За сборную футболист сыграл более 200 матчей, забил почти 120 голов, привел команду к победе на чемпионате мира в 2022-м. Однако окончательно с футболом Месси не прощается. 39-летний спортсмен продолжит играть за команду Интер Майами. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Бодрое ФМ с 7 до 11.
1: Это первая смена, которая снова дает шанс. Шанс кому-то из вас выиграть большую сумму денег в игре «Что, где, когда».
2: До 30 тысяч рублей. Капитан, звони 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Клара Цеткина от Боевой до Несмелого. Также по Мамадышскому тракту от Рахлина до проспекта Победы. И по улице Салимжанова от Назарбаева до Хадид Акташа. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Продолжаются осенние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда». Точное московское время 9.42. На связи Дмитрий Ставрополя. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день, уважаемые ведущие и сокомандники.
1: Здравствуйте. Да, действительно, мы сегодня ваши сокомандники. И, как докладывает разведка, сегодня у нас максимальная сумма на кону. 30 тысяч рублей.
3: Ух.
1: Дмитрий, это добавило ответственности вам?
2: Это добавило волнение, а ответственность была уже заранее.
1: Ну ладно, мы разделим это волнение на троих, так чтобы вы сильно не переживали, потому что действительно в этой игре мы за вас пока не знаем вопроса, тем более не знаем ответа, но будем пытаться вместе с вами его найти. У нас будет минута, ну и учитывая, что приз серьезный, давайте сегодня строго подойдем, что в течение минуты должен прозвучать ответ, ну, в этой версии, а вы как капитан просто потом в конце выберете одну из версий. Хорошо?
2: Конечно, правило есть правило.
1: Это точно. Никакой нечестной игры, никакого интернета. Давайте втроем подумаем и попытаемся найти ответ, получить удовольствие от игры, как минимум. Готовы?
2: Согласен.
1: Послушаем вопрос.
4: Внимание, черный ящик. В черном ящике находится существо необычайно коварное и опасное. Пока не приручен, он крутится, прыгает, изгибается, полощется в грязи, которую сам развел. Потом бросается на человека и обвивается вокруг его ноги. Приходится наступить на него, тогда он становится на дыбы и обвивается вокруг поясницы и шеи. Так описал это существо Карл Чапок. Внимание, вопрос. Что же в черном ящике?
1: Так.
2: Ну, по описанию подходит, на мой взгляд, только змея, но...
1: Угу. Существо коварное. Ну, как будто змею бы не положили в ящик, да? Наверное, это иносказательно.
3: Да, шнурок, да, да, какой-нибудь.
1: Шнурок, галстук, может быть,
3: вокруг,
1: да,
3: вокруг,
1: да,
3: ноги, получается.
1: Кнут.
3: А потом
1: нога,
3: поясница и шея.
1: Вниз, вверх.
2: Ну, да, в вопросе, да, же звучало существо.
1: Ну, это да, возможно, да, иносказательно, но... имеется в виду.
2: Сначала вокруг ноги, ты на него наступаешь, mm-hmm, он до пояса поднимается.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: А так потом, как заканчивается вопрос, до пояса поднимается, мы потом...
3: А вокруг...
1: Да, ну, наступить
3: шеи,
1: на него, ремень, и тогда он становится на дыбы и обивается вокруг поясницы и шеи. Что это может,
2: ну,
1: быть?
2: Либо это что-то можно накачать.
1: Накачать, ну, да-да-да.
2: Например, да, да, камера.
1: Угу. Или какой-нибудь,
2: она,
1: костюм бы дала.
2: Она вес не растет, либо...
1: Так, ну ладно. В черном ящике находится существо необычайно коварное и опасное. Пока не приручен, он крутится, прыгает, изгибается, получится в грязи, которую сам развел. Потом бросается на человека и обвивается вокруг его ноги. Приходится наступить на него, тогда он становится на дыбы и обвивается вокруг поясницы и шеи. Так описал это существо Карл Чапик. Внимание, вопрос, что же в черном ящике? Итак, Дмитрий...
2: Ну, мы попробуем все-таки сказать, что это змея.
1: Змея. Хотя хорошо, давайте, принято. Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Крутится, прыгает, полощется в грязи, которую он сам развел. Чапок писал о шланге для полива.
1: Ну, почти змея, да, в принципе. Представьте, потом приручаешь, да. Вот так.
2: Спасибо мудрому Карлу Чапоку.
3: Mm-hmm. Да, интересненько.
1: Хорошо, ну 30 тысяч рублей.
2: Спасибо вам за поддержку.
1: Да, остается в банке Ретро-ФМ.
3: Да, спасибо вам большое за честную игру.
1: Это самое главное, да, у нас.
3: Это же самое интересное. Ну, получается, иногда да, иногда нет. Зато есть новые знания.
1: Да, в следующий раз обязательно придем к правильному ответу. Ну, а пока время вернуться к музыке. Комбинация споет нам про Russian Girls.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Russian Girl и Russian Boys не разгадали сегодня вопрос, что, где, когда на 30 тысяч. Да, фантазировали, но до фантазии Карла Чапика не добрались. Каждый день мы разыгрываем до 30 тысяч рублей, так что не пропустите 9.42 примерно каждое утро.
1: Зато мы можем нафантазировать в день случайных приступов поэзии какие-нибудь, ну, двустишие, четверостишие, написать все это в наши соцсети. Пишите, пожалуйста, время еще есть, а мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама. Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
8: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
15: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
16: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
17: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
18: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
19: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
20: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
21: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
22: Radio Hub. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 7 октября. День случайных приступов поэзии, вот таких спонтанных, легких, в которых не надо себя сдерживать, и еще лучше писать в социальных сетях результаты в социальных сетях Ретро-ФМ.
2: Сергей нам пишет, Сергей Сергеевич даже. Сидим в машине и ждем заправки. Тереблю жену за ушко и мечтаю, как я выиграю за стих самую лучшую термокружку. Сергей, мы вам аплодируем. Мы, правда, за стих сегодня ничего не дарим, а вот во все наши игры, если играть там и термокружку, мы вас там будем ожидать.
1: Итак, короткая романтичная от Светланы Алексеевой. Грязила принца на коне и мечтала вымолить у Бога. Но внезапно конь явился мне, а принца ухайдокала дорога.
2: Так, Михаил, я вам пишу, чего же более, подумал я, отважно в зеркало глядя. Потом же понял, нет, неверно, с собою лучше уж поговорить. Это у нас хоку или что-то в этом роде. А Рафаэль пишет нам, снова утро, первая смена. Саша и Рита шутят отменно. Уи-у-у. Это я себе поставлю на звонок. Ну, чтобы кто-нибудь знал, что тут как бы сейчас начнется.
1: Так, долго длится, как всегда, день с названием «Среда». 12 часов по Ашану гулял, всю тяжесть жизни испытал, Сергей пишет. Причем сколько покупок человек мог успеть сделать за 12
2: часов. Ну давай за финалем сейчас. Саша с Ритой сегодня добрый, деньгов тьма, как никогда. Слушатель замутит бодрые в рубрике «Что, где, когда».
1: Ну, замутили, да. Тем не менее, в честной игре не удалось найти правильный ответ, поэтому по-прежнему мы богаты. Да. Деньги-то есть, да-да-да, все внутри,
2: деньги,
1: да,
2: проблема.
1: Никуда не ушли. Но ничего, мы будем разыгрывать каждый день специально для вас и будем ждать вновь капитанов. А наша первая смена продолжается, мы еще фейк-контроль как минимум сегодня не организовывали.
2: В конце концов.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: Бодрого утра всем проснувшимся. 10:01 уже в столице. Это первая смена на Retro FM. Приветствую вас. Позывные новости прозвучали. Слушаем Вадима Ридмана.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Он призвал жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии. Накануне вечером у берегов Сочи загорелся танкер вместе с нефтью. В результате удара безэкипажных катеров экипаж, состоящий из граждан Индии, удалось эвакуировать. Правительство определило размер оплаты за прием и доставку заявлений на госуслуги через отделение Почты России и МФЦ. Стоимость составит не больше 5000 рублей за услугу. В документе говорится, что полученные средства планируют направить на оплату труда сотрудников Почты России и МФЦ, а также на другие расходы, связанные с их деятельностью. Постановление может вступить в силу с 1 марта следующего года. В Госдуме призвали запретить ИИ-помощников для общения с клиентами. Депутат Сергей Миронов заявил, что распространение электронных голосовых помощников не решает проблему людей, а только создает трудности. Он отметил, что ассистенты не дают человеку быстро получить необходимую информацию. Парламентарий считает, что на звонок вначале должен отвечать реальный оператор, это нужно закрепить законодательно, ну а желающие поговорить с роботом могут набрать добавочный номер, подытожил Миронов. В городах Франции, охваченных школьными бунтами, полиция задержала почти 500 активистов. Всего, по данным МВД республики, накануне на улицы вышли более 250 тысяч протестующих. К старшеклассникам присоединились преподаватели и родители. Это так называемый третий этап протестов. Участники баррикадировали входы в школы, разворачивали транспаранты с требованием выделить деньги на образование и перестать тратить их на оборону и внешнюю политику. Ну и последняя. Бабушка Лихач на Урале задолжала за штрафы 400 тысяч рублей и чуть было не осталось без машины. В Челябинской области судебные приставы завершили исполнительное производство в отношении 69-летней пенсионерки. Владелица Mercedes-Benz накопила внушительную сумму долгов по штрафам, в основном за превышение скорости. Изначально часть средств списывалась с пенсии гражданки, но из-за постоянного появления новых штрафов сумма долга только росла. Женщину письменно уведомили, что если штрафы не будут погашены, то ее автомобиль арестуют и продадут с торгов. Вскоре после этого на счет управления поступила вся необходимая сумма. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: 24 минуты 11. Столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Первой смены раздаем призы, например, сертификаты в маркетплейсы на 3-5 тысяч рублей. Вот фейк-контроль совсем скоро устроим.
1: Да, и сейчас собираем с вас какие-нибудь стихотворенца, двустишечки.
0: Собираем по 100 рублей на день рождения Евгения. Быстренько
1: да.
0: Всем скинуться.
1: В день случайных приступов поэзии ожидаем вот такой маленький случайненький приступ от вас во все наши соцсети. Потом все это обязательно прочитаем. Вот. Ну и музыка классная.
0: Еще никогда не слышал вот такую интонацию нянечки про приступы. Ой, какой тут приступ такой-то случился.
1: Ну какой приступ хорошенький, пиши скорее, мы все это вот так вот прочитаем.
0: Только про приступы поэзии исключительно сегодня говорим и обязательно ждем ваше творчество в соцсетях.

0: Волков на Ретро FM. Первая смена.
1: Сегодня 7 октября, среда, посмотрим внимательно на нее. В течение дня возможны резкие перепады настроения, неожиданные повороты. Желательно заняться анализом и уделить внимание мелочам.
2: Овны, займитесь практическими задачами, документами, расчетами и бытовыми вопросами.
1: Тельцы, сегодня вероятны споры из-за ревности или неоправданных ожиданий.
2: Близнецы, внесите разнообразие в рутинные домашние дела, но согласуйте заранее с близкими свои действия.
1: Раки, спокойное течение дня может внезапно прерваться неожиданной новостью или желанием все изменить.
2: Львы, вас могут одолевать сомнения между стремлением что-то сделать и ощущением препятствий вокруг.
1: Девы, прежде чем действовать, проверьте, соответствует ли ваш порыв чувству меры и здравому смыслу.
2: Весы, вы можете ощутить потребность разобраться в прошлом, но постарайтесь не запутаться в собственных эмоциях.
1: Скорпионы, в дружеских отношениях может неожиданно всплыть то, что казалось забытым.
2: Стрельцы, пусть внезапные перемены планов не путают вам день, имейте план Б.
1: Козероги, найдите время для того, что дает ощущение опоры. Прогулка, дом, спокойное занятие.
2: Водолей, не испытывайте судьбу на прочность. Сегодня лучше быть предусмотрительным.
1: Рыбы, доверьте часть задач партнерам, ведь вместе легче справиться и найти лучшие решения.
2: И все, пора просыпаться, ребятушки.
0: Гороскоп на Ретро FM.

0: На столичных 10.13. Сегодня много рифмы. Ну, просто потому, что праздник такой, день спонтанного проявления, да, поэзии. Поэтому, если что, пишите в соцсетях. Мы обязательно дойдем до ваших сообщений. Ну, а пока будем прозой.
1: Так, ну что странного тебе снилось за последние дни? Ну, тебе же тоже как мне снится там какие-то...
0: Ну, погоня, наверное. Когда убегаешь, как-то не получается как будто что-то убежать или что-то что-то накрывает.
1: Просто
0: там
1: погоня?
0: Ну, типа да, то
1: а
0: волна,
1: даже
0: то
1: вот
0: что-нибудь.
1: Ты не бежал, я не знаю, по глобусу, рядом были динозавры.
0: Нет,
1: там
0: ты помнишь,
1: еще...
0: я с этой вечеринки чуть раньше уехал, ты оставалась, поэтому
1: Да,
0: нормально все снилось.
1: Короче, наших прибыло. Сайт дня. Интерактивный глобус, на котором каждая точка — это описание сюжета чьего-то сна. Это же страшно,
0: это
1: я
0: жутко.
1: Бы даже сказала.
0: Да,
1: это вот. Пугает. В общем, вы можете узнать, что снится незнакомцам с разных уголков мира. С одной стороны, ну, как бы, с другой стороны, ты вот так нажмешь, пинь, на глобус, да, и подумаешь, а вот Рики из Барселоны,
0: из Тикитави,
1: например. Да. Тоже снилось недавно, как он бежал, за ним там бежали какие-то огромные палочки шоколада, вот. Ну, в общем, все, что обычно снится. И думаешь, да я вообще, в конце концов, нормальный человек.
0: Да, это вот, мне кажется, знаешь, в какой-то момент вот мне стало скучно от рилсов. Ну, вот говорят же, от этих коротких видео и так тревожность как бы растет. Да. А на ночь насмотришься, и потом это все, во-первых, сны уходят, тревожность повышается и так далее. В какой-то момент вот перестала брать, да, такая рилса-наркомания, уж извините, там, если вредит здоровью. И тут такой, а ну-ка я посмотрю, что другим снится.
1: А ну-ка, что кому снилось?
0: Мало мне жести и удивлений в жизни. Дай-ка я посмотрю, что жуткого другим снится.
1: Нажимаешь, а у какого-нибудь Анатолия просто котик.
0: Так с завистью пролистал. Ой, Анатолий, вон отсюда. Анатолий, я сумасшедшие сны ищу.

0: повари только что поднимали на настроение. Прям солнышко выглянуло в Москве. Мне кажется, это благодаря вот этим самым чудесным итальянцам и давним друзьям, кстати, ретро-ФМ. Но насчет того, что звучало, да это как будто мы про прошлое. Вот хотелось спросить, Маргарита, а когда-нибудь ты совершал ритуалы прощания с прошлым? С чем-то из прошлого или с кем-то из прошлого?
1: С кем-то я сидела
0: что
1: у
0: именно
1: моря.
0: Делали?
1: Ну я просто, ну что, плакала.
0: Не, я думал там, я не знаю, вдруг у тебя остался там какой-нибудь платочек, потому что ты его отпускала по ветру и говорила спасибо за все хорошее, за все остальное.
1: Ой, не, был у меня момент, когда я хотела отпустить колечко, а потом такая думаю, да подождите-ка, да.
2: Черные дни придут, я его еще продам выгодно.
1: Да, есть такое.
0: А может быть оно и правильно, Маргарита. Придержи колечко. На сайте объявлений нашли человека, который буквально пытается продать свое прошлое. Угу. Да, оригинальный бургер из Макдональдса 4-летней выдержки. Давай так, продавец уверяет, что все нормально.
1: Да,
0: все 4 года он хранился в морозилке. Ни разу не размораживался. Угу. Свет тоже у него дома не вырубали, говорит. Вообще он даже да, не, там, не остывал, не согревался, как правильно говорить. Да? Ну и причина расставания, она тоже драматична.
1: Так.
0: Пора отпустить прошлое.
1: Ага.
0: Хватит жить воспоминаниями. Надо двигаться дальше. Вкусная точка.
1: Да, а я подумала еще, а хороший. Он точно как бы вкусная точка или что-то другое еще.
0: Да, да, да.
1: Вот это интересно.
0: Ну, кстати, и об этом тоже можно написать стихи. У нас же сегодня день такой странной, непредсказуемой поэзии. Ребят, будем ждать ваши сообщения, в том числе по таким странным поводам.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
6: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230-30-30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке в кредит, сдаче трейдинга и прямой скидке дилера. Банк-партнер ВТБ-ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
8: Максидом. Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно.

0: Приветствуем всех, кто уже проснулся, кто едет на работу или, может быть, на учебу, а может, кто-то сегодня просто встречает это классное утро у себя дома, слушая первый смен на Retro FM.
1: Кто-то прямо сейчас танцует под мамбу итальяну, а кто-то уже пишет нам в соцсети, потому что сегодня день случайных приступов поэзии, сочиняет двустишие, трёстишие, четырёхтишие, вообще не важно, потому что очень скоро мы это все будем читать.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Осенние каникулы у школьников в России в этом учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет и составят 12 дней, сообщает ТАСС. В предыдущие годы осенние каникулы длились 9 или 10 дней. Осенние каникулы у школьников, которые обучаются по четвертям в предстоящем учебном году, будут длиннее зимних. Перерыв от учебы продлится с 26 октября по 3 ноября. К этим дням добавится 4 ноября, День народного единства. 7 октября в приемной президента России в Татарстане состоится прямая линия по вопросам осеннего призыва в виде телефонной связи. Время проведения с 10 до 12 часов. На вопросы жителей будут отвечать работники военкомата республики. Телефон прямой линии 221-80-35, пишет «Московский комсомолец». На станции Площадь Тугая Казанского метрополитена стартовала установка современных турникетов. Оборудование является отечественной разработкой, а его пропускная способность на 50% выше прежних моделей, что должно заметно сократить очереди в часы пик. Турникеты поддерживают все актуальные способы оплаты. Также устройства оснащены умными датчиками для анализа пассажиропотока и подсветкой. Сейчас монтировано 6 из 17 аппаратов. Полное обновление вестибюля завершится к середине ноября. Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на прошлогоднем форуме «Казан Digital Week», пишет портал мэрии Казани. 8 октября в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля состоится открытие выставки «От этюда к картине». На итоговой выставке «От этюда к картине» можно будет увидеть более 30 произведений 16 художников. Часть работ пополнит фонды музея-заповедника «Казанский Кремль». В экспозиции также будут показаны эскизы к картинам художников, что поможет зрителю проследить весь процесс создания картины. Выставку дополнят работы, которые уже имеются в фондах музея и представлены как мастерами 19-20 века, так и нашими современниками, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: На столичных 10.35 у нас еще так много музыки. И отдельно один, может быть, факт, а может быть, фейк, способен принести вам сертификат на 3-5 тысяч рублей. Это игра, в которой мы пытаемся отличить правду от лжи, которую часто сообщает интернет.
1: Никак не могла сказать: ребятушки, звоните. Денежки ждут. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Копылова от Кашевого до Тецевской. Также по Пушкину от Щапова до Правобулачной. И по Павлюхину от Газовой до Межлаука. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Любимой музыки много не бывает.
0: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
4: 15+.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
3: «Ретро-ФМ».

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, ну у нас фейк-контроль. Будет три факта, а может быть и не очень факта. И вот в зависимости от того, как Владимир из Екатеринбурга их распределит, будет зависеть, какой приз он получит. Сертификат на 3000 рублей за два правильных ответа. Или, может быть, на все 5000 рублей, если три из трех угадает. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемая команда Ретро-ФМ. Ведущие, я вас приветствую.
1: Мы вас тоже.
2: Когда дозвонился, я про себя сказал: опаньки, неужели это случилось? Наверное, чудо.
3: Здрасте, здрасте, мы рады вас слышать. Это не чудо, знаете ли, еще разные чудеса будут сейчас случаться. И мы надеемся, что одно из чудес будет ваш выигрыш.
1: И ладно? В конце вы скажете: опаньки, 5000. Да. Ну, мы вам так желаем, Владимир. Давайте к делу.
3: Итак, смотрите, у нас есть три темы для вас сегодня. Юпитер, утюг и цунами. Что нравится?
2: Ну, давайте, наверное, утюг.
3: Приняли. Ну что же, идем к первому факту или фейку. Слово «утюг» происходит из тюркских языков и переводится как «ткань». Правда или нет?
2: Я думаю, что нет.
3: Это действительно неправда. Это означает «гладить, разглаживать».
1: Первый правильный ответ есть. Итак, разберемся со вторым. Первые угольные утюги упоминаются на Руси в 1636 году. Правда или ложь?
2: Думаю, что правда.
1: А ведь действительно, первое письменное упоминание вот аж к тем временам относится. Там даже дословно было написано: кузнецу Ивашке Трофимову выдано 5 алтын, а он за эти деньги устроил в царицыной палате утюг железный. Да, но там утюг представлял собой такой монолитный инструмент, имел специальное отделение для горячих углей и весил 10 килограммов, вот с чего все начиналось.
3: Да, можно и в мятых джинсах походить, в конце концов было.
2: Да, я такие утюги даже помню, в руках держал.
1: О, круто.
3: Ну что же, третий факт или фейк. Раньше на пятую годовщину свадьбы в СССР всегда дарили утюг. Правда или неправда?
1: Пятая годовщина. Вот прям конкретно. Правда, неправда? Только не говорите, что вы не застали прям совсем времена советские. Ну, хоть несколько-то лет было.
2: Да, конечно, я рожден в СССР.
1: Ну вот, как и мы. Давайте. Правда или неправда? Все должны дарить.
2: Давайте поверим вот этому варианту, что
1: дарили.
3: Чем себе? Давайте, раз, два, три и...
2: Да, подарили.
1: Подарили, хорошо, принимайте.
3: Да что ж такое, мы тут уже все, не было такого.
1: Ну, пятая годовщина, это же деревянная свадьба. Какой утюг на дерево-то, а? Эх, три тысячи. Да. Все-таки 3000 рублей сегодня получает Владимир. Екатеринбург. Все-таки опаньки состоялось.
3: Да, 3000 солидно.
2: Спасибо. Да здравствует Ретро-ФМ. Круглые сутки слушаю вас, ребята.
1: Класс, Екату большой привет. А мы послушаем Биджиз. Давайте.
0: Фейк-контроль.

0: веселья сегодня достаточно. Может, немножко и приятно убаюкать. Тем более, если речь идет о таком хите, как «How Deep Is Your Love» от легендарных Bee Gees.
1: Мне кажется, у Bee Gees все песни, ну, просто шоколад вообще.
0: Они же не просто Gees, а Bee Gees.
1: В конце концов. Ребята, а сегодня день внезапной поэзии, поэтому если у вас тоже есть каких-то пару строчек таких интересных...
0: Если есть строки про Bee Gees, а ну-ка, друг мой, очнись. Можно же тогда, но не нужно.
1: Очутись, напишись. Да, пишите нам во все соцсети, у нас есть еще буквально 5 минут, чтобы их прочитать. Мы будем очень сильно ждать. Ты смотри, опять в рифму получилось. Что за день такой?
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
7: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
2: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 10.55. Сегодня у нас день спонтанного проявления поэзии. А потому много чего в рифму. Давайте разберем из соцсетей.
2: Катерина пишет: холодный кофе и конфеты, коньяк и жесткая диета. Ну, может вредить вашему здоровью. Вот, Натали пишет: я поэт, зовусь Наталья. От меня всем исполнение желаний. Трынь! Александр, можно тебя попросить трынкнуть?
1: Вот ну, пожалуйста.
2: Ну, пожалуйста.
1: Ну, тебе что, жалко,
2: трынь,
1: что ли? Ну,
2: вот,
1: трынь
2: состоялся. Вот, это всем от Натальи исполнение желаний. Сегодня официально загадывайте.
1: Да, да, да.
2: Так, звонит он, пишет нам Александр. Или звонит, нам без них не разобрать. Говорим, что слух болит. Дальше я не буду читать.
1: Ну, неплохо.
2: Стихами заговорю. А вот смотри, классно. Александр нам пишет: я сегодня затупила, в ЧГК не позвонила, угадала я ответ, а вот выигрышей нет. Александр, зато какой классный четверостиший вы нам написали. Мы вас назначаем сегодня главной по четверостишей.
1: Да,
2: вы
1: да,
2: выиграли
1: да.
2: в наших сердечках.
1: Да, и мне кажется, не только вы, потому что я в соцсетях тоже находил правильный ответ в процессе игры. И там даже наши слушатели торжественно вручили символические 30 тысяч рублей, которые сегодня были на кону. Да-да-да.
2: Вот. Ну что, ребят, на сегодня мы как бы, смотрите, здесь заканчиваем, но наши соцсети работают 24/7, они у нас такие трудяги, поэтому если у вас вдруг возникнет какое-то, ну, любое стихотворение, напишите, в конце концов все порадуются, прочитают, вот.
1: Да, мы завтра вернемся, в 7 утра будет новая тема, будут хиты, кроме того, на этой неделе мы ожидаем в гости, да, пока, наверное, не буду говорить кого, да, но это будет интересно, это будет увлекательно, это будет по-пятничному, по-нашему, по-первосмертному. Менске. Все, передаем вас в надежные руки Юргурьянова и желаем классной среды. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Привет, друзья! Привет, страна! Привет, среда! 11 часов в Москве. Ну и самое время поздороваться с новостями и с Дмитрием Королевым, который для нас подготовил. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Жители десятков российских городов сообщают о низкой температуре в квартирах. В жилых помещениях прохладно, несмотря на старт отопительного сезона. Как пишет «Известия», по ночам уже бывают заморозки, а в домах Челябинской, Пермской, Нижегородской областей, Омска и Красноярского края батареи остаются холодными. По данным издания, одна из причин – высокий износ коммунальной инфраструктуры. В среднем по стране он превышает 40%, а в некоторых регионах достигает 70-80%.
0: Прости, Дим, я сломаю тебе ногу. У меня не работает отопление в квартире. Включите, пожалуйста. Все, я все сказал. Спасибо, извините.
1: Запротоколировано, записано будет. Ну а пока продолжаем. Таиланд планирует ввести туристический сбор для иностранных путешественников, прибывающих в страну воздушным транспортом. Платеж в размере 450 батов, это около 13,5 долларов, может начать действовать с будущего года. Полученные средства Таиланд планирует направлять на повышение безопасности иностранных гостей, в том числе страхование от несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, а также на развитие туристической инфраструктуры. День рождения не повод отменять работу. Сегодня российскому лидеру исполняется 74 года. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Владимир Путин в эту среду проведет несколько международных разговоров. Он добавил, день рождения остается для Путина очень-очень личным праздником и в первую очередь связан с поздравлениями от родных и близких. Ну и сегодня должна состояться отстыковка корабля «Crew Dragon» от МКС. Экипаж «Crew-12» с командиром Андреем Федяевым должен вернуться на Землю завтра поздно вечером. Напомню, он работал на орбитальной станции с середины февраля. Планировалось, что он покинет МКС в минувший понедельник. Однако из-за погоды и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и американская компания SpaceX перенесла отстыковку. Ну и о делах сердечных. Расставание с парнем влетело в копеечку девушки из Малайзии. После разрыва бывший возлюбленный прислал ей 3 коробки чеков. Они были собраны за 3 года их отношений. По словам девушки, экс-партнер всегда сохранял и после совместных походов и ресторанов, кино и поездок и покупок. Когда она спрашивала, зачем, он отвечал, что это просто привычка и своеобразные сувениры на память. Ну а после расставания мужчина посчитал совместные расходы и решил разделить все поровну. Ну и о валюте. Доллар в эту среду 85 рублей 71. 1 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну что же ты, человек, который поворачивает главный вентиль, чтобы пошло уже, наконец, по трубам то самое теплом. Это о личном, друзья, об отоплении. Но надеюсь, что у большинства все-таки батареи потеплели. Есть такие сведения, вроде как у некоторых все хорошо. А я подожду, ничего страшного. Подумаешь, ну, пара шерстяных носочков, пижама утепленная с помпончиком, подштаннички, опять же таки, если что, уж на крайний случай. Все нормально. Вот пришел к вам сюда погреться. Музыка нам поможет, она у нас, напомню, самая-самая лучшая. Уже в ближайшее время Лайнел Рич или Лещенко, диджей Боба тоже на подходе. Это Ретро-ФМ, меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 11 часов и 20 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание.

0: Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: Да, это такая песня романтичная. Все никак не могу забыть эту новость про парнишку из Малайзии, который своей бывшей после расставания прислал 3 коробки чеков. Ну, это все расходы за время их отношений. Просит половину вернуть. Вот, чтобы все по-честному. Ну, вот, я не могу понять, честно, это хорошо или плохо. Правильно он поступил или нет. Надо расходы вообще напополам делить? И если да, то в каких случаях? Что думаете? Честно скажу, у меня нет ответа на этот вопрос. Вроде как для любимой, с одной стороны, ничего не жалко. Она же была любимая когда-то, правильно? Вот. Хорошо, что музыка наша классная, не подвластная никаким законам математики, делится на всех. Скоро Ля Буш, Сергей Минаев, Крис Норман, Сьюзи Кватро. Расхватываем прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Губкина от Журналистов до Арбузова. Также по Копылову от Кашевого до Тецевской. И по Восстанию от Бакалейной до Бондаренко. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Это знаменитая песня «Сос» и группа «La Bouche». Кстати, название этого коллектива переводится с французского как «рот». Ну, тот самый рот, через который едят, через который поют. Я про другие не буду функции рассказывать. Ну, через него дышат тоже еще иногда. А проект, я не понимаю, почему французский здесь, причем немецко-американский вообще. Ну, вот такие вот они, звезды. Вот такая вот она, наша музыка с вами любимая. Я тоже при помощи этого самого приспособления полезного рта продолжу работать. Здесь еще пару часов с вами побуду. Обязательно меня зовут Юрий Гурьянов. А еще я могу песни красивые ставить. Ну, например, до завершения этого часа Seven Circle появится, Дубы, Колдуны. И много чего еще на сегодня запланировано. Прямо здесь, на Retro FM.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве полдень, среда, 7 октября продолжается на Ретро FM.
1: Ретро FM Казань для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России с 1 марта вступит в силу нововведение, которое изменит правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Участников начнут фотографировать при сдаче экзамена, а в аудиториях установят средства аудио и видеосвязи. С 1 марта можно будет сдавать экзамен на право управления транспортом без предъявления медицинской справки. Но медицинское заключение должно быть в Федеральном реестре документов, пишет «Комсомольская правда». Практический экзамен назначают не позднее 60 календарных дней после сдачи теории. Запрещены средства фото и аудиосвязи, а также электронные устройства во время экзамена. 9 октября в пятницу в Казани пройдет плановая проверка республиканской системы оповещения населения с подачей сигнала «Внимание всем». В 10:40 включат электросирены и речевые установки. Спустя 3 минуты на телевизионных и радиоканалах начнется трансляция тестового сообщения. Все мероприятия носят учебный характер. В Казани развернут пункты выдачи средств индивидуальной защиты, пункт специальной обработки техники, помещение подземного пространства, сборный эвакуационный пункт, пункт посадки эвакуации эвакуируемых на транспорт, санитарный пункт, эвакуационную комиссию и защитные сооружения. В Казани на набережной озера Кабан завершился сезон барбекю. Жители и гости города могли арендовать барбекю-зону для проведения пикника или праздника на свежем воздухе на обновленной части набережной озера Кабан с 1 мая по 1 октября. Площадка включает в себя 3 зоны для пикника, в каждую из них входит мангал, стол, скамейки и зонт. Максимальная вместимость каждой из зон – 6 человек. В Казани стартует профориентационный проект «Сам решу» для подростков и молодежи от 12 до 20 лет. До конца ноября, начала декабря его участники посетят рабочие площадки, встретятся с предпринимателями и представителями креативного кластера, узнают больше о разных профессиональных направлениях, а также примут участие в лекциях и мастер-классах. В основе проекта возможность увидеть профессию в реальной рабочей обстановке, пишет портал мэрии города. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ретро.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили.

волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: of the Night. Это про ночных людей. Ну, не знаю, про шумных соседей, видимо, песней, которые по ночам дают о себе знать. Или про тех, кто к холодильнику под покровом темноты наведывается. Да, есть такие среди нас? Поднимите руки. Ладно, можете не поднимать, я и так знаю, что есть. Я первый, кстати, поднял. А что там еще под покровом темноты мы, люди, можем делать, а? Никак не вспомню. Что-то было... А, все, вспомнил. Спать, кажется, есть же такое занятие. Или, может быть, еще чего-нибудь, не знаю. Варианты в любом случае имеются. Сейчас, среди бела дня, мы с вами продолжим слушать музыку любимую. Скоро Майкл Джексон подходит. Также А-студио, Рики и Повари, много чего еще. Прямо здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной среды.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.

0: Это знаменитый хит Майкла Джексона, один из главных треков в истории поп-музыки, песня «Bad». Кстати, слово «bad» на афроамериканском сленге того времени означало «неплохой», а «крутой» или «сильный». Майкл, кстати, из тех артистов, которые пел о реальной жизни, в том числе и об уличной жизни. Кстати, я делал отдельный выпуск программы «Ю», посвященный легендарному артисту. Послушать его можно, как и все остальные выпуски, в подкастах на сайте и в мобильном приложении «Ретро FM». Напомню, что премьерные выпуски программы «Ю» выходят на «Ретро FM» по субботам в час дня. Я рассказываю о любимых артистах. На этой неделе речь пойдет о замечательном итальянце, любимом в нашей стране Пупо. Будет очень много интересного. Программа «Ю» в 13 часов по Москве прямо здесь на «Ретро FM».
1: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом. За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+. Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: Money for nothing. Деньги ни за что про покупки. Бесполезные и полезные про разные. Группа Dire Straits. Кстати, четверть россиян, между прочим, есть опрос, мечтали бы жить в мире без денег. Ну, чтобы как-то вот оно все само, видимо. Я не знаю, как это должно работать, но тем не менее. Также эксперты отмечают, что с возрастом ценность денег постепенно снижается. Ну, а молодежь... молодежь по-прежнему высоко ценит умение делать деньги. Ну, кстати, рассуждая также вот о материальных благах, большинство единодушно сошлись во мнении, что нормально жить, вот для того, чтобы нормально жить, нужно уметь планировать бюджет. 95% россиян уверены. То есть в этом вся основная суть того, как, так, чтобы все получалось с бюджетами. Кстати, раньше об этом гораздо меньше людей задумывалось. Буквально какие-то 20 лет назад. Меня зовут Юрий Гурьянов. Задумываюсь только о том, какие песни классные впереди поставить. До завершения этого часа Beatles с нами и группа «Комбинация». В Москве уже 12 часов и 49 минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
8: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Московское время 13 часов. Продолжается наша с вами малюсенькая вот такая пятница по имени Среда. Прямо сейчас время новостей, о них расскажет Дмитрий Королев. Дим, пожалуйста.
1: Благодарю, Юра. Приветствую, друзья. 5 рабочих дней будет отведено на выдачу российского паспорта. МВД утвердило новый регламент. В ведомстве уточнили, место подачи заявления не будет влиять на сроки оформления документа. Обратиться можно непосредственно в подразделение по вопросам миграции через МФЦ или через портал госуслуги. Ну а ранее парламентская газета писала о том, что в российском паспорте обновят образцы штампов, в том числе о регистрации по месту жительства. Руководители Беларуси и России провели телефонный разговор. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные темы повестки дня. Кроме того, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения. Сегодня российскому лидеру исполнилось 74 года. А ранее сегодня стало известно о телефонном звонке президента Таджикистана российскому лидеру. Эмомали Рахмон поздравил его с днем рождения. Он отметил личный вклад Путина в расширение стратегического партнерства между двумя странами. Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник. По словам собеседника агентства, ограничения будут распространяться как на компании, так и на физические лица. В черный список будет внесено более 1500 названий и фамилий. Ожидается, что до конца недели Совет ЕС утвердит пакет, после чего санкции вступят в силу. Между тем, как ранее подчеркнул официальный представитель МИД России Мария Захарова, ограничения в конечном счете наносят ущерб самим европейским странам. Золотая неделя подошла к концу. Китайцы отгуляли самые продолжительные каникулы в году. Это 7-дневный период государственных выходных, который стартовал 1 октября в день образования Китайской Народной Республики. В крупных городах устраивают концерты, культурные программы и другие праздничные мероприятия. Вечером небо озаряют праздничные фейерверки. Кстати, на привычный для россиян Новый год китайцы почти и не отдыхают. Между тем, ранее существовал миф, что россияне слишком много отдыхают. В среднем при 5-дневной рабочей неделе у граждан нашей страны около 118 выходных и нерабочих праздничных дней в году. Кстати, следующие в ноябре. Ну и по количеству отработанных часов Россия стабильно входит в пятерку самых трудолюбивых. При этом и корпоративные праздники опустились со 2 на 4 место. И о валюте на эту среду. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваши любимые. Любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Никогда теперь не забуду, как Жанна Агузарова перепела песню группы «Ласковый май» «Белые розы», причем сделала это на английском языке. «White roses», ну и так далее. Это, конечно, что-то с чем-то. В программе «Ю» про Юрия Шатунова рассказывал об этом и о других каверах на «Белые розы». Много чего еще там было. Подробности, как всегда, в подкастах, на сайте и в мобильном приложении «Ретро-ФМ». А сейчас планирую быстренько рассказать вам о том, кого мы ждем с распростертыми объятиями в ближайшие минуты. Про музыку нашу, любимую, лучшую. Скоро «Mike and the Mechanics» на «Ретро-ФМ», певица Сиси Кетч и кое-что еще. Обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошей среды.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канав Т4».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230-30-30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: Вот так однажды на репетиции основатель коллектива Mike and the Mechanics Майк Разерфорд просто наигрывал аккорды на гитаре и напевал себе, ну, казалось бы, банальную бытовую фразу «She pours herself another cup of coffee». Она наливает себе еще одну чашечку кофе. Ну и все. И с тех пор миллионы людей тоже напевают. И некоторые просто наслаждаются прекрасной песней «Another cup of coffee». Та самая, что мы сейчас послушали с удовольствием здесь, в эфире Retro FM. Сейчас про тех, кто наслаждается утром. Напоминалка про утреннее шоу «Первая смена». Саша Светлов и Рит Субботина каждый будний день с 7 до 11 приходят на Retro FM вместе с играми и крутыми подарками, также темами интересными, новостями, шутками, настроением отличным, само собой. И, конечно, любимой музыкой. Это все, что нужно для правильного утра, и все исключительно для вас. Так, что еще для нас, всех здесь на Retro FM собравшихся, уже в самое ближайшее время группа «Италия», «Калибри», «Том Джонс» и много чего еще тоже запланировано. Так и знаете, 13 часов 35 минут московское время.
1: Реклама. «Джили Сити Рэй» – для тех, кто живет активно. Простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый «Джили Сити Рэй». Уже в «Диалог Авто». Получите свои индивидуальные условия на покупку «Джили» в этом месяце. Подробности в «Джили Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта, акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки RetroFM.
3: 15+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Это группа Type Calling Your Name. Зову тебя по имени. Имя, фамилия, адрес. Что там еще бывает? Номер карты с тремя цифрами на обратной стороне. Самую ценную информацию, друзья, конечно, надо беречь. Никаких цифрок никому не сообщать, лишних, персональных тем более. Будьте осторожны, пожалуйста. Я все-таки кое-какие цифры к себе позволю сообщить и кое-какие сведения важные. О нас через 10 минут на Ретро-ФМ начинается счастливый час. Это Филич там в 14.00 по Москве. Можно и даже нужно передавать, поздравлять, признаваться. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я завтра вернусь к вам, ладно? Договорились? Всем пока.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Інтернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
3: Шері-шері.
2: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай «Интернет-поток» «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 18+.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: А какой же сегодня отличный солнечный осенний день. И несмотря на то, что уже становится прохладно, если тепло одеться, то комфортно и в такую погоду. Любим осень за ее яркие краски, за поиск уюта и тепла, за радость от их обретения. А сейчас Феличита на Ретро FM, время большой радости, праздника и счастья. И есть то самое желание, большое и хорошее, делиться отличным настроением и добрыми пожеланиями. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем привет и дарим признание. Знания. Меня зовут Татьяна Веницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM Бетти Райан.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: Как много красивых песен, и практически все они про любовь. А почему же только весной много романтики? Осенью ее тоже достаточно. Ведь это время года располагает к теплым прогулкам, уютным вечерам с книгой, интересным фильмом и чашкой горячего ароматного напитка или травяного чая. Делайте свою осень яркой. Ну а мы вместе с Филичитой на Ретро-ФМ Казань добавим радости. Краснова Даша большой привет передает своим подругам, коллегам Мадине, Диане и Вике. Всем желает легкого, быстрого рабочего дня. Дорофееву Ольгу с днем рождения поздравляет брат. Вячеслав желает большого счастья, крепкого здоровья, радости. Никогда не грустите, оставаться такой же замечательной, хорошей, доброй, счастливой. Халиков Булат привет передает любимой Люции, желает теплых и солнечных осенних дней. А далее Дженнифер Лопес и Игорь Иванов.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Вот такие ритмичные танцевальные композиции дарят такое яркое настроение. Хочется и петь, и двигаться в такт этому танцу, и любить жизнь еще сильнее именно в таком радостном танцевальном направлении. Встречаем середину недели. А Фили Чите передаем привет и любимым людям. Доминов Рустам большой привет передает подруге Эльзе, маме Флёре Сагитовне, любимой сестре Алине, которая совсем скоро станет мамой и любит вас всех очень сильно. Званцеву Надежду Юрьевну с днем рождения поздравляют друзья Олег, Наташа, Гена и Мария Родионовы. Желают большого счастья в жизни и хорошего здоровья, чтобы рядом всегда были близкие и родные люди, чтобы они тоже были счастливы и здоровы. Больших успехов вам желают в профессиональном плане. И оставаться всегда такой же очаровательной, искренним, добрым и надежным человеком. Далее на Retro FM Secret Service и Beat Quartet Secret.
1: Фили Чита на Retro FM.
2: Делитесь счастьем.

0: Это Феличита на Ретро-ФМ. Время счастья и радости. Дарите любимым людям привет и поздравления. И приятно удивляйте признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом. Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Легендарные хиты «Depeche Mode» с оркестром в исполнении «Devotion Mode». 17 октября. Филармония. 6+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: мечта закружила в ритме любимых композиций. Такая атмосфера счастья, безмятежности. Создаем ее вместе снова и снова. Авдееву Анну, любимую единственную внучку, поздравляют с днем рождения бабушка с дедушкой. Тамара Васильевна и Петр Степанович. Большого счастья в жизни желают. Конечно, крепкого здоровья. И пусть рядом всегда будут верные друзья. Большой любви. Оставаться всегда такой же умницей и красавицей. Всегда рядом с вами. Очень вас любят и благодарят за внимание. Сергеев Аркадий привет передает любимой Филипповой Ирине, коллегам Радику, Марселю, Ривкату. Всем желает легкого и быстрого рабочего дня. Семенову Катерину с 35-летием поздравляют коллеги, подруги Аня, Регина и Гульшат. Желают вам крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных мечтаний. И пусть каждый день приносит вам только новые возможности, приятные сюрпризы и положительные эмоции. А далее на Ретро-ФМ, Art Company и «Несчастный случай».
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Заряжаемся этой музыкальной энергией, чтобы чувствовать себя счастливыми, и это здорово. Особенно слушаю любимые песни на Ретро-ФМ, думаю о любимых людях. И, конечно, поздравлять их с яркими событиями и бесконечно мечтать о прекрасном. Пусть скорее все это исполнится, и Филичите все это возможно. Соломина Людмила поздравляет любимую подругу Садыкову Нелю с днем рождения. Желает семейного счастья, финансового благополучия, радости в каждом дне. Пусть жизнь будет яркой и долгой. Нурсиль Мифтахов большой привет передает супруге Карине, сыну Марату, его семье. Всем бодрого рабочего дня желает. Пишет, что все находятся на работе. Вот это правильная установка. С Андреевым Альбину с днем рождения поздравляют подруги Вероника и Юлия. Желают вам успехов во всех делах, радости и счастья. И пусть исполнятся все ваши заветные мечты. Пусть будут счастливы все те, кого вы любите, кто вам дорог. Поздравляют от души и желают благополучия во всем. А далее на Ретро-ФМ «Мадонна».
1: Реклама. Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: А красивые песни, как и красивые чувства, на всех языках мира звучат замечательно и нежно. Посвящайте песни, говорите чаще о своих чувствах и феличите, это очень важно. Лиза Юпова поздравляет подругу Веру Сергиенко с юбилеем, желает счастья, здоровья и всех благ. Султан Виндиров поздравляет Гузель с днем рождения, подруга желает не знать тревог, никогда не болеть и радоваться жизни и этой новой осени. А далее на Ретро FM Рики Мартин и поющие гитары.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Бодрость, энергия и хорошее настроение – это просто необходимо для того, чтобы искать и находить радость в каждом осеннем дне. А приветы вдохновляют особенно Марину Силантьеву. С днем рождения поздравляют друзья. Света и Герман желают счастья, благополучия во всех делах. Миронову Дану с днем рождения поздравляют сестра Вика, подруга Лисан. Желают интересной, красивой, долгой жизни, здоровья, мира, счастья и много приятных сюрпризов. Филичита на ретро-ФМ завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И желаю каждому влюбляться в свою новую счастливую осень каждый день.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50, комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 15.00 в столице. На Ретро FM впереди тот, кто у нее. Группа Иванушки Интернешнл и Bad Boys Blue. Прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В 5 субъектах страны утвердили программы регионального материнского капитала. В частности, выплаты почти в 1 000 000 рублей и более будут в Брянской, Калининградской, Пензенской областях, в Приморском крае и на Ямале. Масштабную реформу готовит Свердловская область. Напомню, на федеральном уровне маткапитал существует с 2007 года. При этом регионы наделены правом формировать собственные меры поддержки демографической ситуации. Индия заявила о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. Россия приветствует такую позицию, об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, страна выступила со своим планом. Ранее президент Владимир Путин отметил, что идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди направлены на поиск взаимоприемлемых выходов из ситуации. И, по данным СМИ, интерес Нью-Дели связан с желанием обеспечить бесперебойные поставки энергоносителей из России. Сочинские пляжи пока останутся закрытыми. Введенные ограничения на купание после атаки на нефтетанкер сохраняются. Об этом по итогам заседания оперштаба сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Он отметил, что открытое горение на судне ликвидировано. Оно дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района. Загрязнение моря нефтью не зафиксировано. Нет и предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Мониторинг продолжается. Российский президент продолжает принимать поздравления с днем рождения. Не осталась в стороне и африканская молодежь. Филиал Центра народной дипломатии в Того подготовил музыкальный клип для Владимира Путина. В видеоролике молодые африканцы в шапках-ушанках, кокошниках и с российским триколором танцуют и исполняют рэп-композицию. Как сообщили в Центре, в Того много молодых людей, которые смотрят на Россию с любовью и уважением. Ну и немного страшилок из ЮАР. Южноафриканский пастор назвал даты нового апокалипсиса. По словам Джошуа Млакила, это случится уже буквально 12 или 13 октября. Кстати, ранее пастор уже прославился своими неудачными предсказаниями конца света. Например, это должно было произойти еще в сентябре прошлого года. Тогда многие поверили ему и начали продавать дома и машины, и даже увольняться с работы. И о валюте на эту среду. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Пока все, а далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: А может, как раз стоит подойти и коснуться рукой? Психологи утверждают, что тактильный контакт, он очень даже способствует взаимопониманию. Так что, друзья, берите на вооружение, используйте в общении с противоположным полом. Это Евгений Белоусов на Ретро-ФМ в 15 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а совсем скоро у нас Лев Лещенко, группы «Аква» и «Секрет Сервис».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
6: Погода на Ретро-ФМ.
7: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
4: для лиц старше 16 лет.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Ну, если уж говорить про начало-начало, то выходные, друзья, по-настоящему начинаются, конечно, с часу дня. Кстати, именно в это время в нашем эфире программа «Ю». В эту субботу Юрий Гурьянов расскажет нам про Пупо, легенду итальянской и не только итальянской, но и мировой эстрады, как начиналась карьера знаменитого певца. Какие-то интересные факты обязательно будут. Ну и, конечно, любимая музыка. Не пропустите. Суббота в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Как покупатели гитар в музыкальных магазинах любят больше всего наигрывать гитарные рифы из «Дыма на два», но иди пепл. Покупатели саксофонов предпочитают наигрывать соло из этой композиции «Dire Straits». Это чистая статистика, я не выдумываю. «Dire Straits» на Ретро-ФМ в 15.49. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас «Modern Talking» и «Синяя птица».
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн-хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM. Впереди только суперхиты группы «Домино», Игорь Иванов и Сайлент Сокол. Новости в начале часа в студии Игоря Акулова. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает внесение в черный список свыше 1500 юридических и физических лиц, связанных с оборонным сектором России. Этот пакет не содержит принципиально новых масштабно-торговых и экономических запретов, однако станет самым крупным по числу одномоментно внесенных фигурантов за последние 4 года, фактически увеличив общий санкционный список в 1.5 раза. До этого в него входили чуть более 3000 объектов. Загрязнение акватории нефтяным грузом после атаки на танкер «Афромакс Рио» побережье Черного моря нет. Об этом сообщил Минтранс России. Танкер под флагом Либерии вчера вечером подвергся атаке, вследствие чего возникло открытое горение нефти в морской акватории. Экипаж в составе 23 человек спасен. Все моряки являются гражданами Индии, и по предварительной информации пострадавших на борту нет. Остров Бали в этом году выбыл из топ-10 наиболее популярных стран для покупки недвижимости россиянами. Лидерство сохраняют Таиланд, Турция и Арабские Эмираты. Кипр и Греция поднялись на 4-е и 5-е места благодаря визовым возможностям, а Грузия вошла в рейтинг на 6-м месте. Из топ-10 выпала Индонезия, поскольку покупатели отпугивают проблемы с разрешениями на строительство и статусом земли на Бали. Медианный бюджет покупки недвижимости за рубежом увеличился год к году на 9,5% до 298 тысяч евро. Эксперты перечислили рекомендации по защите от мошенников. Не отвечать на звонки с незнакомых номеров, если вы не ждете звонка, и сразу класть трубку при любом сообщении, связанном с информацией о деньгах. В подобных случаях лучше перезванивать по официальным номерам организации самостоятельно. Традиционно никому нельзя сообщать коды из СМС, пин-коды и CVV-коды. Пожилым родственникам стоит настроить определитель спам-звонков, а всем членам семьи менять пароли раз в 2 месяца. И россияне смогут увидеть 2 метеорных потока – Дракониды и Орониды. Наблюдать их можно будет в ночь на 9 и 21 октября соответственно. Дракониды достигнут максимума 8 и 9 октября с ожидаемым числом до 15 метеоров в час, а Орониды – 20-21 октября с интенсивностью до 20 метеоров в час. Лучшим для наблюдений будут Дракониды, чей пик придется на новолуние. Благоприятные условия складываются, когда Луна не засвечивает небо, а Радиан поднимается достаточно высоко над горизонтом. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 71 копейка. Евро 96 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вообще, конечно, несправедливо, друзья, тратить треть жизни на сон, но, к сожалению, больше никак не удается, хотя иногда очень хочется, особенно, вы знаете, вот ближе к середине октября. 16:19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ квартет Абба, группа «Рефлекс» и дуэт «Роксет».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке в кредит, сдаче трейдинга и прямой скидке дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: Максидом. За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
8: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты «Дэймон Гью» всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
16: 12+.
17: Ретро-ФМ.

0: Как говорил один мой приятель, утром хорошо просыпается только сахарный песок мимо чашки. Но есть нюансы, друзья. Если вы хотите тоже с утра пораньше просыпаться в отличном настроении, слушайте «Первую смену» на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11. Игры с классными призами, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. Также по проспекту Камалеева от улицы Тулпар до Сахарова. И по проспекту Ибрагимова от Воровского до Тецевской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.
4: Ретро FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: Это Hello от группы Joy. Ну, а мне пора уже говорить вам goodbye, друзья. На сегодня моя смена закончена. Пойду домой потихонечку. А в следующем части встречайте здесь Олега Орлова, друзья. 16:49 столица. До конца часа Джо Дассен и группа Кино на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321+.
4: ОККО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
10: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
2: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «Джиленд J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джиленд».
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: В Москве 17.00. Русские размеры Майкл Джексон ждут нас в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Федеральная пассажирская компания продлила невозвратные тарифы на следующий год. Такие билеты на поездки внутри России продают со скидкой 20%. Купить их нужно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф доступен для мест в последнем четырехместном купе купейного вагона. В двухэтажных поездах в последнем купе на каждом из двух этажей. Первая в России разветвленная инфраструктура высокоточного геопозицирования для управления автономным транспортом Яндекса появилась на четырех федеральных автотрассах – М11 Нева, М4 Дон, М12 Восток и ЦКАД, а также в пяти городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже. Решение помогает автомобилям определять местоположение с точностью до 2-5 сантиметров и дополняет их бортовые системы навигации. На М12 система уже доступна от Москвы до Казани. К 2028 году инфраструктуру запустят на участках до Тюмени. Проект также предусматривает создание к 2030 году сети геопозицирования во всех российских городах-миллионниках и ключевых логистических центрах, пишет ТАЦ-центр. В Казани частично ограничено движение транспортных средств по улице Муштари и Ульянова-Ленина. Причиной стала реконструкция объекта по улице Муштари, пишет портал мэрии Казани. Движение ограничено до 27 октября по следующим адресам. Улица Муштари в районе домов номер 4, 9, 1/65 и по Ульянова-Ленина в районе здания номер 54Д. 10 и 11 октября в Казани пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон». В этом году он отмечает свое десятилетие. Организаторы подготовили слоты для спортсменов любого уровня подготовки. Программа включает детские забеги дистанции на 3 и 10 километров, а также основной полумарафон 21 километр 100 метров, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Как всегда бывает, приходит утро, и все тайны ночи сразу перестают быть таковыми. До следующей ночи. Скоротать это время нам помогают дела насущные, работа, забота и, конечно же, любимая музыка. Юра Шатунова на Ретро ФМ. Далее сменит Джо Кокер в Москве 17.18. Трудовая среда, кстати, уже почти на исходе, друзья. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного вечера под лучшие песни последних десятилетий.
1: Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
1: Максидом. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Легендарные хиты Depeche Mode с оркестром в исполнении Devotion Mode. 17 октября. Филармония. 6+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Сегодня в день, когда вспоминают про теплые вещи, есть и такой день в календаре праздников. Ну, как-никак уже октябрь на календаре. Многие не особо пока по этому поводу заморачиваются. Кто-то и в танце готов согреться, дабы не замерзнуть. Взять пример с Мика Джаггера, который двигается ого-го, как на сцене, предлагают Maroon 5 и Кристина Агилера слушателям RetroFM в 17.33 по Москве. Ну а через 3 минутки нам споют веселые ребята и Рафаэла Карра.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Шахиди от улицы Тукая до Яхина, также по Декабристов от Пролетарской до проспекта Ибрагимова и по Восстанию от Бакалейной до Бондаренко. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на RetroFM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Как говорится, легко ненавидеть и трудно любить. Так уж повелось, что на этом основаны многие вещи в нашей жизни, но есть среди нас те, кто понимает, что любовь, прощение и великодушие требуют большого сердца, большого ума и больших усилий. И усиленно работают над этим. Усиленно. Бодримся, друзья, под занавес этого трудового дня. Ну и готовимся к приятному вечеру под музыку Retro FM. Это группа Erasure, далее Сиси Кетч и Михаил Муромов. Столица 1748. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимано-Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимано-Про.
3: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanopro.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Мы желаем.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
4: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
6: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Юрий Антонов и Modern Talking откроют дверь в новый музыкальный час на Ретро-ФМ в Москве. 6 вечера.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Правительство утвердило плату за госуслуги через МФЦ. По данным РБК, норма заработает с 1 марта. После этого МФЦ и Почта России смогут брать до 5000 рублей за прием и доставку документов при получении государственных и муниципальных услуг. Плату могут взимать за прием заявления с его последующей доставкой в нужное ведомство. Такие услуги будут добровольными и по желанию заявителя. В Татарстане дополнительно направят более 30 миллионов рублей на единовременные компенсации медработникам, переезжающим на работу в села, рабочие поселки и малые города. Компенсация предусмотрена для врачей, фельдшеров, акушерок и медсестер. Граждан России, у которых нет неисполненных обязательств по договору о целевом обучении. Выплаты получают специалисты, переезжающие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с населением до 50 тысяч человек. Врачи могут получить 1 миллион рублей, фельдшеры и акушерки – 500 тысяч рублей. Для удаленных и труднодоступных территорий размер выплат выше. 1,5 миллиона рублей для врачей, 750 тысяч рублей для фельдшеров и акушерок, пишет ТАЦ-центр. С 26 октября между Казанью и Сухумом открывается прямое авиасообщение. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам, пишут «Аргументы и факты». Сезон продлится до 26 марта. Уехать к морю можно будет и в разгар новогодних праздников, и в конце февраля. Цена билета начинается от 4000 рублей. Это делает направление доступным вариантом зимнего отдыха и поездок на экскурсии. Казанская самбистка Веринея Максимова стала победительницей молодежного первенства мира по самбо в Салониках. Спортсменка завоевала золотую медаль в турнире для девушек. Соревнования, проходившие со 2 по 4 октября, собрали представителей национальных федераций разных стран. Всего на первенстве мира разыграли 55 комплектов наград в спортивном самбо среди трех возрастных групп и в боевом самбо среди юниоров, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Желаем счастья героям этой песни, особенно героине, вытереть слезки. Кто еще своего счастья не нашел, не дождался, не выстрадал, не расстраивайтесь и не опускайте рук. Все будет, ибо всему свое время. 18:19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного вечера под музыку Retro FM. Это «Саваш», а впереди у нас Михаил Шуфутинский и группа «Юритмикс».
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM.
5: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
6: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
4: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
7: 12+.

белый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: сколько классных песен, сколько разных артистов звучат на Ретро-ФМ, у которых очень интересная история. Взять, например, группу Space, музыканты которой выбрали редкий для середины конца 70-х жанр, в котором переплелись диско и космическая электроника. Рисковали? Конечно, но риск-то был оправдан. Их дебютный альбом, выпущенный в 77-м году, мгновенно стал хитом. Еще больше интересных историй по субботам в программе «Ю» рассказывает на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов. Рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а иногда и уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по проспекту Кумалеева от улицы Тулпар до Сахарова, также по Шахиде от Тукая до Яхина и по улице Восстания от Бакалейной до Бондаренко. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Помнится, несколько лет назад один художник решил выяснить, как должна выглядеть самая красивая женщина на свете. Взял фотографии нескольких знаменитостей, сводящих с ума мужское население планеты, и с помощью фотошопа создал из них единую комбинацию. Лично у меня этот собирательный образ восторга не вызвал, как и у многих мужчин. Мораль. Каждая женщина хороша по-своему, а то и лучшая в своем роде для каждого любящего ее мужчины. Каковой является и героиня этой песни Сандры, что звучит на ретро-ФМ в 18.49 по Москве. Порадуемся за нее. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
8: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке торговой точки в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, КОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор Делис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: Новый музыкальный час на Ретро FM начнем под песни Дмитрия Маликова и Эдди Хантингтона. 7 вечера в Москве. А прямо сейчас самые последние новости расскажет нам Игорь Акулов.
1: Всем добрый вечер. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. На нем обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. В встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбез Дмитрий Медведев, также глава администрации президента Антон Вайна и помощник президента Николай Патрушев. Напомню, что ранее Владимир Путин подчеркивал, что России не будет ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Было отмечено, что европейское население понимает последствия агрессии против России, враждебных действий политического руководства. Руководство стран Европы. Средняя выплата по ОСАГО в январе-августе этого года выросла на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 126 400 рублей, а средняя премия по годовым договорам составила 7761 рубль. Было отмечено, что рост выплат был ожидаемым, поскольку с 19 сентября начали действовать обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов работ, подготовленные по новой единой методике Банка России. Стоимость полисов растет заметно медленнее средней выплаты из-за высокой конкуренции страховщиков из-за аккуратных водителей. Российская экосистема развития видеоигровой индустрии Indiego создала венчурный фонд на 5 миллиардов рублей для подготовки отечественных игровых студий к IPO. Якорным институциональным инвестором выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала, а в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World. Фонд создан для отбора и масштабирования студий и паблишеров с экспортным потенциалом выхода на зарубежные площадки, включая площадку Steam. Около 11,5% граждан России придерживаются принципа здорового образа жизни. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в стране расширяется сеть центров здоровья, где проводится оценка факторов риска и формируются персональные рекомендации по питанию и физической активности. Приверженность населения к ЗОЖ нужно повышать, чтобы к 30-му году показатель увеличился как минимум в 1,5 раза. И исследование показало, что люди могут переносить гендерные предубеждения из реального рабочего мира на взаимодействие с искусственным интеллектом. Исследователи выяснили, что женскому ИИ-ассистенту в среднем платят на 10% меньше, чем мужскому, хотя оба выполняли одинаковый труд на одной технологии. В эксперименте участники работали в виртуальном офисе с двумя человекоподобными персонажами. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Не знаю, было ли это первоапрельской шуткой или нет, но лет 6 или 7 назад, как раз в апреле, где-то на просторах интернета промелькнула новость о том, что Роскосмос планирует награждать выдающихся россиян полетами на орбиту. Вот такая премия за достижения в профессиональной сфере. По-моему, отличный повод работать лучше, друзья, особенно если еще в детстве мечтали увидеть Землю из иллюминатора. Надеюсь, все-таки в Роскосмосе не шутили. Земляне на Ретро-ФМ в 19.20 по Москве. Далее нам споют и сыграют дубы колдуны Альбана и Рамина Пауэр. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230-30-30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдаче трейлинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: В центре планирования имплантации зубов Анатомия Улыбки до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM 70-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554 20.

0: Хороший, бодрый ритм, который воспевала Мари Клэр Дюбальда. Ну, что может быть лучше для звонка будильника по утрам? Особенно, если после пробуждения сразу же настроиться на волну ретро-ФМ и на наше утреннее шоу «Первая смена». Каждый будний день с 7 до 11 в нашем эфире игры с крутыми призами. Тема, которую мы обсуждаем всей страной. Самые свежие актуальные новости, шутки ведущих Саши Светловой, Рит Субботиной. Отличное настроение, конечно же, ваша любимая музыка, друзья. Все, что нужно для грамотного и правильного начала вашего утра. Просыпайтесь вместе с утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ уже завтра с 7 до 11.
1: Реклама. Дороги

0: они окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, чтобы ничего не переделывать, делать ничего не надо. Как бы то ни было, друзья, сегодня эта трудовая неделя перевалила экватор, и мы вместе с ней выходные стали чуточку ближе. Конечно, среда не суббота, но помечтать охота. Делаем это под музыку Retro FM. Дитер Болин и группа блюсистов на Retro FM в 19:49 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
7: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
9: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? И за любой Pay получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 8 вечера. Через пару минут нас порадует на ретро-ФМ группа «Цветы» и «Сиси Кетч» в начале нового часа. Но сначала информационную картину среды обрисует Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Росприроднадзор не нашел загрязнения акватории Черного моря и береговой линии у Сочи после пожара на танкере «Афромакс Рио». Вечером 6 октября судно с грузом нефти под флагом Либерии подверглось атаке у побережья Черного моря, что привело к открытому горению нефти в акватории. Минтрансе отмечали, что приступить к тушению пожара можно будет после снижения интенсивности горения, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Оперативный штаб Сочи решил временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории, открыт. Это горение впоследствии было ликвидировано. Суд признал компанию Google виновной в осуществлении иностранным юридическим лицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России. Компании был назначен штраф в 10 миллионов рублей. За такое же правонарушение сегодня была оштрафована соцсеть TikTok также на 10 миллионов рублей, которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности за различные административные нарушения, а в марте 2022 года она временно запретила размещение новых роликов и прямых трансляций в России. Биткоин за сутки подешевел на 4000 долларов и обновил минимум октября. Цена ведущей криптовалюты опустилась с 86 600 долларов до 82 700 долларов, потеряв за 24 часа более 3,5%. Также монета эфириум снижается еще сильнее на 5,5% за сутки до около 2500 долларов. Почти все криптовалюты из топ-100 в минусе. В соцсетях обсуждают скорую потерю крупного постоянного покупателя монеты эфириум компании Bitmine, которая почти достигла цели накопления 5%. Эксперты отмечают неоднозначную макроэкономическую среду для криптовалют. Правительство России учредило для студентов университетов премии имени академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Курчатова в области физики и радиохимии, Александрова в области технологий, ядерной, электро- и теплоэнергетики. Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для аспирантов, а ежемесячная стипендия будет назначаться каждый год, начиная с текущего года. И турист из Непала случайно сжег арендованную виллу на Бали, пытаясь прогнать паука. Мужчина из деревни увидел паука в ванной и решил отпугнуть его зажженным листом бумаги. Однако, когда мужчина вышел из комнаты, начался пожар. Из-за жары и сильного ветра огонь мгновенно охватил все здание, едва не перекинувшись на соседние дома. Самого туриста удалось спасти, а материальный ущерб власти оценили примерно в 2 миллиарда рупий. Это около 9 миллионов рублей. И расскажу о валютах на завтрашний день. Доллар 85 рублей и 48 копеек. Евро 96 рублей и 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как сказал один поэт, глаза открываешь 8, сходил в магазин. Среда, сварил себе кофе, осень, прилег отдохнуть, зима. Вот и вот так время бежит, друзья. Так и проходит жизнь. Ну, до зимы еще время есть. Чуть более полутора месяцев, а в остальном осень, среда, 8, правда, 8 вечера. 8:20, если быть точным, сейчас в Москве. Хулио Иглесиас только что был на Ретро FM, а через несколько минут послушаем группу «Русский размер» и Стинга с группой «Полис». Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Осенних ноток в нашем настроении с каждым днем становится все больше. Правда, к настроениям тех, для кого осенячье очарование, это относится куда в меньшей степени. Как ни крути, в их душе все-таки праздник или предвкушение праздника, если речь идет о золотой осени, самый пик которой нас еще ждет впереди. Ну, а на Retro FM впереди еще очень много классной музыки, лучшей музыки последних десятилетий. Это группа Gypsy Kings, в столице 20 часов 33 минуты. Совсем скоро нам споют Лубега и Лев Лещенко. Здесь на Retro FM. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ой, спасибо, Саманте Фокс, за этот заряд бодрости, после которого хочется взбодриться еще больше. Так зачем же дело стало? Без 12.09 в Москве, а с 21.00 до полуночи в нашем эфире вечеринка Ретро-ФМ. Энергичная музыка для веселого отдыха, все самое зажигательное, танцевальное из последних десятилетий для вас, друзья. Зовите друзей, соседей, танцуйте на здоровье. Встречайте Тимура Соколова, а я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Felicita. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад. Пенсионный максимум и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада пенсионный максимум в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
3: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: утра в нашем миксе с хитом Secret Land. У нас от вас никаких секретов. Каждый день с 21 до полуночи мы танцуем на вечеринке Retro FM. Приглашаем абсолютно всех в нашу веселую, энергичную компанию. Далее Каома, Катя Лили, Bad Boys Blue. Меня зовут Тимур Соколов, миксую для вас. Танцую вместе с вами.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

мало кто знает, но до того, как стать звездой дискотек, она 3 года работала на швейной фабрике, где ее смены длились по 15 часов. В общем, фраза «через тернии к звездам» — это про нее. Сиси Кейч. Только что дали в нашем миксе Майкл Джексон, кино, Мурат Насыров, Алена Апина и группа «Аква». Танцуем дальше.

0: Уникальная способность Виктора Цоя петь грустно даже про лето, которое ушло, но обещало вернуться, когда одному Богу известно. Потому что лето в России, друзья, штука непредсказуемая, зато зима нас никогда не опаздывает. Но что постоянно в этом мире, так это вечеринка Ретро FM. В любое время года, каждый день с 21 до полуночи. Танцы, диско, рок-н-ролл, все это здесь и только для вас. Диджей Сэши, Эквадор, а еще Ингрид, Мама Мия, уже совсем скоро.
1: Реклама.

Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: Да, будет вам известно, что мелодию куплета для этого суперхита продюсер группы Boney M Frank Farian позаимствовал из тунисской народной песни, услышанной им во время отдыха в Северной Африке. Вот такая интересная история у любимой всеми нами работы My Baker, которая только что украсила вечеринку на Retro FM. Ну а продолжит ее уже совсем скоро Блонди, Глория Гейнер и Андрей Губин. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдаче трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ 111-774-668-98-40. 0+.
7: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Новый Tenet T4L. Уже в «Диалог Авто». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Всего от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Ждем за Tenet в «Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
14: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
17: «Ретро-ФМ» 70-е.
16: «Ретро-ФМ» 80-е.
17: «Ретро-ФМ» 90-е.
16: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо.
18: И вечеринка «Ретро-ФМ».
17: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
19: 12+.

0: Но у кассеты, как известно, две стороны, А и Б, а это значит, что закончилась одна, можно перевернуть на другую. Что мы и делаем. Продолжаем зажигать под микс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Женя Вилаусов только что, далее Игорь Николаев, Доктор Албан, Let the Beat Go On, через пару минут.
1: Реклама. Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

Оно это «Руки вверх», этим все сказано. Главные звезды всех вечеринок, под хиты которых визжали все девчонки планеты. Да и мальчишки тоже. 22.50 в столице, в финальной части этого часа. В нашем миксе Хуанес и Ника. Танцы продолжаются. Меня зовут Тимур Соколов. Зажигаю вместе с вами.

0: Девчонки, улыбаемся, танцуем, расслабляемся. Это вечеринка Ретро ФМ. У нас тут очень хорошо, причем абсолютно всем без исключения. Через пару минут будет еще лучше, так что зажигаем, не стесняемся. Станет жарко, раздеваемся. Все равно никто не видит. Впереди свежая подборка суперхитов Master Boy, Hi-Fi, Eruption в нашем миксе через пару минут.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Джили Ситирей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
4: Радио 12+.
5: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: Вот так с легкой руки группа Master Boy меланхоличная испанская баллада превратилась в зажигательный танцевальный хит. Porquete Vas для вас на вечеринке Retro FM. Продолжаем танцевать. Впереди Натали, No Mercy, Игорь Корнелюк и греческая группа Антик. Суперхит Динато Динато. Через пару минут.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Я когда в ночном клубе работал диджеем, мне девчонки с танцпола тоже кричали: «Тимур, я хочу от тебя детей, поехали со мной». В общем, всем нам, мужчинам, желаю сегодня ночью услышать такой же комплимент от женщины, какой нам только что сделала Натали Мейбут, Владимир Пресняков и Африк Симон. Впереди это будет финальный микс сегодняшней вечеринки Ретро FM. Я, Тимур Соколов, остаюсь здесь и буду ждать вас в новом часе уже в четверг.

Да уж, мам Мария, уже 8 октября на календаре. Как быстро летит время, глазом не успели моргнуть, как уже экватор осени. Ну, почти экватор. И экватор час, кстати, тоже, правда, почти. 20 минут первого в Москве, далее с нами Bee Gees и Игорь Николаев, а еще очень красивая мелодия «Lily Was Here» от Candy Duffer. Обязательно дождитесь.

0: Биджис поют про трагедию в любви, именуемую расставанием, но зачастую за этим самым расставанием следует либо счастье одиночества, либо новая любовь. Второе, конечно же, предпочтительнее, да хотя для кого как. В общем, как поется в песне Андрея Никольского, которую мы услышим совсем скоро, я поднимаю свой бокал ароматного кофе за всех, кто счастлив в паре, либо в одиночестве.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: Буш, как Чип и Дейл, только музыкальные мчатся к нам на помощь и спасают от скуки этой прекрасной осенней ночи. Майкл Джексон и «Синяя птица» продолжит эфир ЭТРФМ, 050 столицы. Всем, кто не спит, пламенный привет.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

Все быстрый кречи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

Кара Мия на Ретро ФМ. Небольшой урок итальянского от испанской группы Баккара. «Моя дорогая», так переводится название этой песни. Ну или как поет Лада Дэнс, «Девочка ночь». Тоже подходит, в принципе, правда, отдаленно. Скоро услышим.

0: Say You, Say Me. Песня, которая напоминает нам о том, что говорить друг с другом – это важно. И желательно говорить друг другу только хорошее. Но это в идеальном мире. А в нашем, знаете ли, как пойдет. Но стремиться к идеальному все же надо, друзья. Из приятного скажу вам, что впереди нас ждут группы комбинации проект Art Company, а чуть раньше мистер Президент и легендарная Коко Джамбо.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

0: Ну все, уехала вишневая девятка, причем навсегда, причем в прошлое. Но память о ней будет жить вечно. Хорошая была машина. Хороший у нас с вами эфир получился, друзья. Прощаюсь до завтра. Напоследок поставлю вам Secret Service и команду Beatles. Ну и передаю бразды правления Илье Глебову. Ему и вам доброй, нескучной ночи. Пока.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

слушаешь эту песню Мадонны, и как-то сразу какой-то сиесты хочется. Ну, то есть какого-то такого расслабленного отдыха. Ну, собственно, 2:20 в Москве. Самое время для расслабленного отдыха под музыку Ретро FM. Но если вы активно проводите это время суток, то, пожалуйста, поддерживаю. Меня зовут Илья Глебов, Пупа, Андрей Миронов, Глория Гейнер. Через пару минут.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Пупа и много-много каких-то очень важных слов им сказано спето в этой песне. 2.34 в столице, дальше на Retro FM и Type, Элтон Джон и группа «Мираж» через 3 минуты.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток?

Зовет она его по имени, зовет, и тихо зовет, и громко зовет, а он что-то все никак не отвечает. Может быть, имя неправильно произносит. И Тайп его зовут, или просто товарищ Эриксон. 2.49 в столице, дальше Сандра, Лев Лещенко на Ретро FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!